0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yes. Power Play.
0: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Stay tuned on Power Heat Radio.

0: Listen up, everyone. Power Hit Radio.
1: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Becky Hill, what do I have to do?

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Хику и Макс Макнаун. Take me back.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка.

0: 2 days.
1: Keep music.
0: Keep music.
1: 104.5
0: FM.
1: Power Heat. Radio.
0: Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час лета.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Madonna и Martin Garrix, Bizarre.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: «Один против сна» на Power Hit Radio.

Динамим до четверга. И, наконец, в четверг лето мурманское и утро мурманское сброшено до настроек по умолчанию. Впрочем, так ли это плохо, мы еще обязательно с вами поговорим. А пока приветствую всех настроенных на волну Power Hit Radio. Здесь утреннее шоу «Один против сна». И этого одного зовут Вячеслав Каверин. До 8 утра буду я в единственном числе. Дальше мы будем только множиться. Придет Макс Байков, начнется круиз-контроль. О его теме поговорим буквально через несколько минут. Я имею в виду о теме круиз-контроля. Ну, а после 9 утра ко мне присоединится Мария Фрейман. И начнется шоу уже «Двое против сна». Все, как всегда, только чуточку ближе к пятнице. Это ли не повод улыбаться чуточку шире? Тем более, что музыка на нашей волне всегда дает для этого еще больше поводов. The Colors, да.

0: будем сейчас потихоньку заглядывать в будущее, заглядывать в час круиз-контроля, который стартует с 8 утра. И прямо вот в эти самые минуты и секунды я хочу поделиться с вами некоторой дорожной информацией. Около часа назад я проезжал мимо улицы Морской и должен предупредить всех тех, кто сейчас едет в сторону Первомайки, в сторону юга по проспекту Кольскому. Между остановкой Морская и между остановкой Долины Уюта, все это в сторону юга, сейчас укладывают асфальт. Вот с утра пораньше взялись за это дело, пока поток не слишком большой. Надеюсь, до часа пик как-то асфальт уложится и работники уложатся в те задачи, которые они себе сегодня поставили. Еще раз напомню, это в сторону юга по Кольскому между остановками Долины Уюта и Морская. Ну и что касается темы обсуждения в сегодняшнем круиз-контроле, шутки про невключенные поворотники у BMW, кажется, выходят на официальный уровень. Американский аналитический сервис Landing Tree провел масштабное исследование страховых баз за весь прошлый год у себя там, в Америке. У нас не изучали. Охватив 30 крупнейших автомобильных брендов, и цель была проста – выяснить, как владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД, попадают в аварии, ездят нетрезвыми. Результаты получились весьма интересными. Антирейтинг нарушителей, количество инцидентов на 1000 водителей возглавили владельцы BMW – 44,9 инцидента, почти 45. Баварская марка возглавила общий зачет по нарушениям. Кроме того, ее владельцы чаще других попадались полиции за вождение в нетрезвом виде. Ну, там, в США. Более 3 случаев на 1000. И по таким итогам, достаточно интересным, потому что они с нашими субъективными ощущениями российских водителей как-то более-менее совпадают, мы хотим спросить, водители каких марок в Мурманске самые проблемные на дороге, по вашему мнению, чего чаще всего вы ожидаете от машин определенной марки или не ожидаете от машин определенной марки, модели или же региональных номеров. Вот такие вопросы мы адресуем всем сегодняшним слушателям круиз-контроля. Напомню, с 8 до 9, но писать уже можно сейчас, рассказывать о своих, скажем так, внутренних лидерах антирейтинга марок и их владельцев. Это все можно делать на стене нашей группы ВК, через сообщение сообществу в ВК, через наш сайт phr.ru и наше приложение.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Сэм Фельд, Мхая и Рани. Keep on rising.

0: Реклама. Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
3: 488-442.
4: Завтрак будет лучше, чем вчера. 1 против.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Несколько минут назад я уже говорил, что мурманское утро сброшено до дефолтных настроек. И действительно, на улице несколько пасмурно, на небе ничего голубого, там что-то серое и невнятное. Но, тем не менее, ощущается это достаточно комфортно. Комфортнее, чем вчера. На улице это совершенно точно мне, по крайней мере, показалось. Плюс 10 в данный момент в городе, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Наверное, потому что он не достигает 13 метров в секунду в порывах, как вчера это было, поэтому он и более комфортный. Что касается развития событий, то облачная с прояснениями погода ждет нас в течение четверга. Небольшой дождь, ветер северо-восточный, северный и умеренный. Температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла в своем максимуме. Видите, мы недалеко. Сегодня разгон температуры будет не такой, как в предыдущие дни, от плюс 8 до плюс 18. Сегодня мы эти вершины не возьмем. Мы покорим только максимум плюс 14. Пока что на улице плюс 10 и довольно слабый и неощутимый ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду.

0: «Нежный заряд».
1: Рубрика «Нежный заряд» — это наше классическое утреннее блюдо, приправленное иронией, сарказмом, может быть, чуточку мудрости и совсем капелька философии. Как всегда, подборка утренних цитат, чтобы хотелось сделать этим четвергом что-нибудь гораздо большее, чем вы изначально планировали. Итак, первая цитата будет принадлежать турецкому поэту, прозаику, сценаристу, драматургу и общественному деятелю Назыму Хикмету. Вот что он однажды сказал: «Счастье — это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером очень хочется идти домой». Но если у вас пока только второй пункт в наличии, это тоже ничего, как мне кажется. Это хотя бы вы на полпути к счастью. Движемся дальше, и автор следующих слов — это Боб Дилан. Американский автор, исполнитель песен, поэт, художник, киноактер. Недавно фильм сняли про него. Его биографию, как это правильно называется, байопик. Байопики в последнее время очень популярны стали. Ну, а мы об этом поговорим в финальном часе утреннего шоу в рубрике «Киноспам». Там как раз вся информация о байопиках-то и будет. Но сейчас о Бобе Дилане, точнее, о его словах. Вот что он сказал однажды. «Успех — это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится». Ну, не прелесть ли? Просто не добавить, не убавить. Ну и закончим мы цитатой знаменитого человека, который популяризовал особенный формат шапок и особенный их цвет. Французский океанограф, популяризатор науки, один из создателей акваланга Жак-Ив Кусто. Жак-Ив Кусто однажды сказал: «Утром я просыпаюсь, иду в ванную и смотрю на свое неумытое лицо. Если оно похоже на лицо честного человека, значит, меня ждет хороший день». Вот такая философская мысль сегодня венчает рубрику «Нежный заряд». И рубрику я на этом закрываю. Очень скоро мы с вами продолжим нашу утреннюю трапезу, но уже в буквальном смысле этого слова рубрика «Полярный эспрессо» с гастрономическими новостями не заставит себя долго ждать.
0: «Нежный заряд».

0: на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Steve Aoki, Eli Oaks и Sasha Gravity.

0: Полярный эспрессо.
1: 7:36 в Мурманске. Утро. Продолжается рубрика «Полярный эспрессо». Здесь мы говорим о кое-каких гастрономических новостях. И, возможно, для вас это будет открытием. Для меня вот в свое время было. Точно так же, как существуют какие-то журналы мод, журналы, посвященные автомобилям и так далее, есть и журналы, посвященные гастрономии, всяческим рецептам и все прочее. И, соответственно, у этих журналов есть и интернет-версии. И сегодня мы пробежимся по тем темам, которые были затронуты в авторитетных интернет-изданиях, посвященных кулинарии и гастрономии, как раз вот в последние дни. Американский кулинарный журнал Bon Appétit опубликовал подборку самых популярных рецептов 2026 года, проанализировав, какие блюда чаще всего готовили и искали читатели за последние месяцы. Редакция особенно выделила Baked Leek Pasta, это запеченная паста с луком-пореем, Green Sauce Tofu, тофу с зеленым соусом для гриля, и авторы отметили сразу несколько устойчивых трендов. Вот в таких вот поисках рецептов все большую популярность набирают рецепты с высоким содержанием белка, блюда из сезонных овощей, простые ужины, которые можно приготовить за 30 минут, а также летние десерты с минимальным количеством ингредиентов. Отдельное внимание редакция уделила развитию раздела «Good for you» — «Хорошо для вас», посвященного полезному и сбалансированному питанию. По мнению журналистов, в 2026 году люди все чаще выбирают рецепты, которые одновременно вкусны, не требуют сложной подготовки и помогают придерживаться здорового рациона. Но следующая новость будет не совсем о здоровом рационе. Оказывается, 21 июля, буквально позавчера, отмечался Международный день Ламингтона. Что такое ламингтон, друзья? Это такой австралийский десерт. Его придумали именно там, в Австралии. Представляет он собой такие бисквитные кубики, скорее параллелепипеды. Они покрыты шоколадной глазурью и кокосовой стружкой. Иногда эти кубики между собой соединяют с помощью прослойки из варенья или сливок. Просто сладость сладкая. Мне даже говорить это достаточно тяжело, потому что во рту все слипается. Так вот, к этому празднику многие кулинарные издания опубликовали классические и современные варианты приготовления данного десерта, а пользователи социальных сетей начали активно делиться собственными рецептами. То есть своими улучшениями и фишечками, которые они привнесли в рецепт классического австралийского десерта, который отмечает 21 июля свой международный праздник. Ну, собственно, если бы не этот праздник, я бы никогда и не узнал. Во-первых, что вот эта вот штука называется ламингтон. Но мы движемся дальше и все-таки возвращаемся на стезю правильного и полезного питания. Несколько ведущих кулинарных изданий в эти дни обратили внимание на главный тренд июля. Это использование сезонных овощей и минимальной термической обработки. Среди самых популярных рекомендаций – холодные салаты, блюда с кабачками, томатами, зеленью, а также быстрые ужины, которые можно приготовить менее чем за полчаса. Например, издание «Serious Eats» можно перевести как «серьезная еда», выпустила подборку из 12 сезонных овощных блюд, предлагая готовить летние овощи не только в салатах, но и на гриле или в духовке. Среди наиболее интересных вариантов «Thousand Tomato Pie», южный томатный пирог, «Галоед Бандора», иорданские тушеные помидоры с чесноком и перцем, «Провеншал Тиан», прованская овощная запеканка из баклажанов, кабачков и томатов. Подожди, два слова, а там такое блюдо. Прованская овощная запеканка из баклажанов, кабачков и томатов. Ну и summer vegetable лазанья, Chinese летучая with oyster sauce, летняя овощная лазанья, китайская капуста с устричным соусом, мексиканский теплый салат из кукурузы и оладьи из кабачков и кукурузы. Вот здесь произносить никаких сложностей нет, просто все это представляешь и думаешь, так, похоже, надо второй раз позавтракать. Если у вас появились подобные же мысли, приятного аппетита, но долго не рассиживайтесь за столом. Совсем скоро наша радиоигра «Откуда звук?». Там вам понадобятся свободные руки и рот, а возможно даже и уши, чтобы определить, собственно, песню, кто ее исполнял в оригинале. Обо всем расскажу чуточку подробнее в свое время, минут через 10, а пока слушаем песню без каких-либо обязательств.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Один против сна. На Power Hit Radio.

0: Откуда звук?
1: Механизм действия простой. Как только вы слышите вот эти звуки, вот этот стук, все, можно уже начинать набирать номер. 488-448 – это номер нашей студии. Для чего этот номер нужно набирать? Чтобы принять участие в розыгрыше. Как все будет происходить? Я поставлю фрагмент музыки в несколько непривычном, необычном звучании. Ваша задача из предложенных вариантов ответа – назвать, кто же эту песню в оригинальном, в привычном звучании исполнял. Кто на связи? Доброе утро вам. Алло, что это за звук?
2: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
2: Алексей.
1: Алексей, чем вы напугали наш телефон? Почему такой был звук? Что вы там уже с утра делаете?
2: Ничего, встаю только.
1: А вы только встаете? Счастливый человек. Да. Счастливый человек. Ну так что, Алексей, готовы услышать кое-какие музыки? Да. Ну и как вы, кстати, перед началом нашего соревнования, можно так сказать, сами как оцениваете свои музыкальные, скажем так, познания в области популярной музыки?
2: Я думаю, на 100%.
1: На 100% даже. Ну, смотрите, я вас за язык-то не тянул. Итак, слушаем фрагмент. Если готовы назвать исполнителя первоначальной версии без каких-либо вариантов, вы сразу сигнализируйте мне об этом. А пока музыка. Ничего пока не напоминает?
2: Нет.
1: Нет? А говорили 100%. Итак, эту песню в оригинале исполняет Кристина Агилера, Бейонсе. Это у нас Адель или же это знаменитая Рианна? Как вы думаете, кто эту песню поет в оригинале?
2: Рианна.
1: Ставим мы на Рианну. Спасибо, Алексей, за игру. Это абсолютно неверный ответ. Ну, вот опять же, про 100%. Зачем вы говорили? Это некоторую роль сыграло. Итак, это не Рианна. У нас осталось три варианта. Кристина Агилера, Бейонсе или Адель. Что выберут другие игроки? А может быть, Алексей умудрится заново дозвониться и сказать: «Нет, я все прощу! Нет, я не Рианну выбираю!» Кто на связи?
3: Здравствуйте, это Алексей, но другой.
1: Алексей другой? Окей, хорошо. Мы сегодня всем Алексеем рады, как и всегда. Собственно, Алексей, как вы думаете, как зовут певицу-то, которая в оригинале?
3: Пусть будет Бейонсе.
1: Пусть будет Бейонсе. Эх, это еще и не Бейонсе. Что-то сегодня Алексеем не везет. Вы как минимум лотерейку сегодня не покупайте. Что-то не то у вас происходит. Почитайте, я не знаю. Ну, гороскоп-то, конечно, ерунда, но все-таки куда-то заглянуть стоит. Так, у нас, по-моему, первый Алексей снова звонит. Алло. Алло.
2: Алло.
1: Алло. Да, это первый Алексей?
2: Да.
1: Ну, теперь у нас два варианта осталось. Кристина Агилера и Адель. Что выбираете?
2: Адель.
1: Ну вот, Алексей, вот так бы с самого начала-то и надо было сказать. Это абсолютно правильный ответ. Дело все в том, что вот мы слушаем переосмысление композиции классического хита «Адель» с помощью группы «Бразил 21». Они вот делают такие мировые поп-хиты в стиле босса-новы лаунжа, превращая в легкие их атмосферные композиции. А в оригинале это все звучало вот так. Один из главных хитов «Адель», как я уже сказал, выпущен в 2011 году. По словам певицы, необычное название родилось из образа невозможного действия «поджечь дождь», который символизирует противоречивые чувства, вот прям как у меня сейчас, после болезненного расставания. Ну что, закончили мы с сегодняшней рубрикой, с сегодняшней музыкальной загадкой. Благополучно Алексей наши за три звонка расправились с этой загадкой. Молодцы. Ну и Алексею, который именно стал победителем, я говорю, не класть трубку. За эфиром расскажу, где и как вы сможете получить свой приз. Кстати, на этой неделе, в течение всего утреннего шоу, мы разыгрываем набор такой своеобразный. Это фирменная кружка Power и сборник Самопауэр 2026. Следующий розыгрыш у нас намечается аж в 9 часов 50 минут. Игра «Фактомат». Ну, а что касается «Откуда звук», то эта радиорубрика прощается с вами ровно на сутки. Завтра с утречка повторим. Но, естественно, песню и исполнители оригинала будут уже совершенно другие.

0: В студии уже не один я, а присоединяется ко мне Макс Байков. Макс, доброе утро.
1: Да, Вячеслав Каверин, утро доброе. Слушайте, ты вот говорил людям, советовал, коль вам тут не повезло в розыгрыше, так вы давайте тогда и уже и билеты лотерейные не покупайте.
0: Так.
1: Не согласен с тобой, Слава.
0: Почему?
1: Да вот только что подтверждение этого факта, что жизнь полосатая, то белая полоса, то черная. Представляешь, сегодня все светофоры, кроме
0: зеленые.
1: Одного, зеленые, это просто топчик. Может быть, что-то действительно исправили, поправили. А может быть, знаешь, как есть, когда ты проговорил про радио что-то, и потом это само переворачивается, судьба перекручивает. Это была белая полоса. Зато, когда я подошел к нашей кофемашине, наступила черная полоса.
0: Да? Кофе черный?
1: Это пластиковая зараза советует. Сначала уберите жмых, потом долейте воды. Я еще вот жду, сейчас он мне напишет по поводу вот этого вот водопропускания на 2.5 часа процедуры своей. Но, в общем, у нас эфир, пусть он отдохнет там.
0: Да. Спонсор программы ИПТОВ Татьяна Андреевна. Мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета два подарка при заказе кухни. Ленина 27А, второй этаж.
1: Да, жизнь полоса белая и полоса черная. Но бывает так, что едешь себе, едешь и смотришь. Полоса черная, полоса черная, полоса черная. Да что такое эти товарищи?
0: Это вокруг тебя водители BMW.
1: Да. Смотрите, владельцы BMW признаны самыми проблемными водителями по данным американской компании Leading 3 за 2025 год. То есть за прошлый. На 1000 водителей они там посчитали, приходится на 1000 водителей BMW именно, приходится 45 инцидентов, включая аварии, нарушение ПДД, вождение в нетрезвом виде. Ну, в общем, все собрали. Эксперты связывают это, во-первых, с маркетингом бренда, создающим имидж автомобиля для экспрессивных водителей.
0: Не знаю, я никогда не замечал такой, скажем так, имидж, но был такой короткометражек. Серия короткометражек с Клайвом Оуэном. Помнишь такой? «Водитель BMW» она называлась.
1: Yeah.
0: А, это в середине 2000-х были такие фильмы. Они достаточно интересные были. А, как бы вот, как Клайв Оуэн снимался в таких вот своеобразных рекламных
1: короткометраж?
0: Роликах. Короткометраж? Да, минут 10-15. Да. Вот,
1: ну,
0: так,
1: видишь, как ты хорошо запомнил. А некоторые не только запомнили,
0: ну,
1: это,
0: и
1: так же и водят до сих пор. Короче, сегодня мы у вас спрашиваем, водители каких марок в Мурманске самые проблемные на дороге. Чего чаще всего вы ожидаете от машин определенной марки, может быть, модели, а может быть, региональных номеров. Ну вот, еду я, допустим, смотрю и думаю, ого.
0: Надо Краснодар.
1: Слушай, Краснодар тут и редкий гость.
0: Вот вчера в районе у себя видел.
1: Да, ну, в общем, я говорю «Ого!», когда вижу любой другой регион в Мурманске. От него, типа, можно ожидать все, что угодно. Допустим, человек, ну, понятное дело, ошибся. Вот буквально недавно в интернете всплыло очередное видео, когда по Кольскому путешествует человек против шерсти. Бывает, бывает. Ну, явно это не мурманский регион.
0: Думаешь? У нас и местные могут в целом исполнять.
1: Не, ну не до такой степени уж. Местные, вот давайте про то, как местные, как не местные исполняют, на каких автомобилях они это исполняют, с вами сегодня и поговорим. Поехали.
0: Пишите и звоните.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Итак, сегодня у нас достаточно серьезная тема и достаточно провокативная. Много, скажем так, я интересного про себя люди будут узнавать. Вот, например, я...
2: Вряд ли они про себя прям узнают. Обычно человек, когда он слышит даже, что, допустим, вот водители BMW, они все так себе, и человек едет за рулем BMW такой, ну да, но не я.
1: Вот именно.
2: Что, поворотники? Сейчас, а что это?
1: А мы сегодня уже не просто про BMW говорим, не только, точнее.
2: Да, дело в том, что в Америке посчитали, и у них получилось, что вот в прошлом году это самые проблемные водители, 45 инцидентов там на 1000 автомобилей, у всех остальных, у кого-то значительно, у кого-то незначительно, но меньше, но это вот инциденты, начиная от получения штрафов, заканчивая вождение в нетрезвом виде, там, сбитие это, всяких заборов, и, ну, все подряд считали. Угу. И к такому выводу пришли, а мы у вас спрашиваем, водителей, каких марок именно в Мурманске у нас самые проблемные на дороге, чего чаще всего вы ожидаете, а может быть, вот нам там написали ниже, что и не ожидают от машин определенных марок, моделей или региональных номеров.
1: Ожидаю, пишет Евгений, скорее не ожидаю, что владельцы BMW включат поворотник. Это городская легенда.
2: Мудро.
1: И шутка. Она уже вышла на официальный уровень. Ну, поскольку все-таки запротоколировали ребята из компании Landing 3, что действительно владельцы BMW чаще нарушают правила дорожного движения.
2: Но, ты знаешь, мне кажется, у нас все равно другая статистика будет. Во-первых, там своя природа, своя экология, своя экономика. Что еще на «э» свое? Ну, на «э» следующее, это, пожалуй, у всех одинаковое.
1: Там и правила дорожного движения свои.
2: Ну, и правила дорожного. Ну, тут более-менее мы там все соприкасаемся.
1: Подписали Венскую конвенцию.
2: У нас все-таки, давайте эту Венскую конвенцию сегодня трогать не будем. У нас все-таки, я бы, если разговор бы шел про BMW, то согласился бы частично, потому что есть люди, которые ездят на BMW 8+, и там дальше куча нолей. Стоимость mm-hmm. автомобиля. Mm-hmm. Ну, это как бы одни люди. А есть люди, которые 8 и 2 ноля. На таких BMW ездят. И это абсолютно разные BMW. И это абсолютно разные люди. И они, может быть, никогда друг с другом и не встретятся. Вот насколько все может быть по-другому у нас.
1: Да, модификации, скажем так, разных моделей предполагают разные стили езды. Но надо сказать, что в любом случае здесь я хочу в защиту немножечко BMW-шников. Не только они грешат тем, что не включают поворотник. Я постоянно сталкиваюсь с владельцами других марок, которые просто игнорируют даже на перекрестках. Я уже молчу про перестроение.
2: Слушай, я уже не отношу вот эту... Это нарушение правил дорожного движения какой-то марки. Вот в чем дело.
1: Вот я тоже.
2: Тут как бы все гораздо у нас в городе, да и не только в городе. Не, кстати, у нас еще... Вот когда люди говорят, что вот у нас так плохо. Не, у нас не так плохо. У нас просто плохо относительно плотности потока и относительно там других местностей, да, некоторых. Когда ты приезжаешь в тот же Краснодар, вот, допустим, я был в мае в Краснодаре.
1: И, я представляю.
2: Я, чтобы это не представлять, но без этого никак, просто не в центр углубился, а, во-первых, с краю я приехал и сказал такой, все, мы на машине не ездим, ребята, тут достаточно развито такси, и такси оказалось таким развитым, что просто ты 40 минут едешь, и он нигде не останавливается. Ну, просто нету светофоров для него, какие-то перекрестки там, в которые ты бы никогда не заглядывал, человек, вау-вау, и в конце поездки... Ну, минуты за три до конца, ну, так разговариваем 40 минут, да? А он говорит, да я вообще права купил. Мы выходим на такой уровень.
1: А, ты поэтому седой приехал.
2: Я и до этого был, но там добавил. Да, но все равно, а когда мне пришлось все-таки в поток вклиниться, чтобы выехать из Краснодара и обратно там заехать, пару раз такие моменты были, я там даже микроавтобус брал в аренду. И тогда ты уже как-то голову перестраиваешь и думаешь, да не так на самом деле все плохо. Они просто по-другому здесь не могут.
1: Mm-hmm.
2: И в некоторых случаях ты понимаешь, что в Мурманске вот в этой ситуации человек никогда никому не уступит. А там нет, как это, легонечко, да, с улыбочкой, хоп, да пожалуйста, нам что тут стоять полтора часа?
1: Так, мы сейчас переходим к рубрике «Автохит». Напомню, тема сегодняшнего общения. Водители каких марок в Мурманске самые проблемные на дороге, на ваш взгляд? И чего чаще всего вы ожидаете от машин? Определенной марки, модели или же региональных номеров? И, конечно, рубрика «Автохит». Прямо сейчас, как мне кажется, внутри автомобиля BMW частенько звучит вот эта песня, которая будет сейчас у нас звучать. Да, и там еще периодически вот такой звук. Должен раздаваться. Он задает определенное настроение и динамику.
2: А мне кажется, это в Логанах.
1: Ну, вот видите, какая сегодня противоречивая тема. Кому-то кажется, что BMW, кому-то кажется, что Логан. Выясняем это, друзья, пишите, звоните.
0: Автохит. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Мебельный салон «Зов Мурманск». Кухни на заказ. Корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход. Выезд на замер. Разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета. Полный контроль производства. Эталонная сборка в Мурманске. Гарантия до 5 лет. Онлайн отслеживание заказа на сайте фабрики. Удобные способы оплаты. Ленина, 27А, второй этаж. ВКонтакте. Кухни и корпусная мебель «Зов Мурманск».
2: Круиз-контроль. Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-815-2-799-299. Добавочные 22-65.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
2: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
6: Рогозерская, 34А.
5: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Круиз-контроль.
1: Только до конца лета. Мега-комбо от мебельного салона «Зов». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Медленно и со скрипом сегодня поднимается температура, плюс 11.
2: Скрип от колен?
1: Ну, возможно. Я не знаю, что температура может скрипеть. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. И в течение дня облачная с прояснениями погода. Ну, когда вот вчера то же самое говорили, это было одно. А сегодня, скорее, облачная с прояснениями, которые маловероятны, я бы так сказал.
2: Но что-то может быть, потому что мы с вами сейчас находимся на краешке циклона. А вообще циклон окучивает вот ту южную, получается, юго-восточную, по-моему, часть Мурманской области, а вот там вот и дожди есть. И там вот этот циклон, он из Архангельска к нам идет, но Мурманск, говорит, вот так вот побреет чуть-чуть так. И
1: я смотрю, углубился лишь, вообще.
2: Лишь к вечеру, да, может быть. Я вот сейчас Слава на меня смотрит, а я так, как в 90-е годы ведущий прогноз погоды показывает.
1: А-а-а,
2: и еще да, когда даже такой. У них палочек не было. Чтобы
1: волшебный.
2: Руками вожу тучи. В общем, я надеюсь, эти вот мои стимулятивные движения, они помогут погоде действительно сдержаться и не выдать нам ни капельки до вечера.
1: Но синоптики все равно говорят, небольшой дождь, ветер северо-восточный, северно-умеренный, температура воздуха 12-14. Не все синоптики обещают на сегодня дождь. Какие-то говорят, что будут осадки, какие-то нет. Посмотрим, кто из них окажется прав. А пока возвращаемся к теме круиз-контроля.
0: Круиз-контроль.
2: Так, смотрите, в Америке провели очередное исследование. Они там своих водителей и водителей относительно марок автомобиля изучали и пришли к выводу, что в прошлом году именно водители BMW показали себя традиционно, они подчеркивают, хуже остальных. На 1000 таких автомобилей приходится аж 45 инцидентов, достаточно жестких, грубых. Это и нарушение правил дорожного движения с последствиями, и вождение в нетрезвом виде, ну и т.д. и т.п., и манера вождения, и так далее. А мы у вас спрашиваем, а что у нас? Да, водители каких марок в Мурманске самые проблемные на дороге? Чего чаще всего вы ожидаете? Ну или, может быть, вообще не ожидаете, а это происходит от марок определенных автомобилей, может быть, моделей или номеров государственных на машинах.
1: Регионов, так скажем.
2: Да.
1: К нам дозвонился Алексей, вот то, что он рассказал.
3: У меня несколько машин. Сегодня на BMW, завтра на Мерседесе, послезавтра на Калине. Ты думаешь, у меня сильно меняется стиль вождения? Абсолютно нет. Да, на Калине хочется доехать чуть быстрее, чем на Мерседесе, потому что на нем ехать приятно. Но я точно так же пропущу кого-то, кто будет спешить, или наоборот, меня пропустят. В последнее время начал бояться мужиков 40+, на больших семейных машинах, потому что они делают все правильно и пытаются учить других. Они пытаются воспитывать дальнобойщиков, которые откуда-то вылазят, потому что им тяжело, они большие. Вот их стал бояться. Еще обращаю внимание, что Калину, что Мерседес, вот когда я еду, тоже одинаково пропускают. То есть раньше как-то к Мерседесу было больше уважения, сейчас гораздо спокойнее на дорогах стало.
2: Так, то ли авторитет АвтоВАЗа вырос, то ли немецкого автопрома упал.
1: Скорее, вот второе.
2: Тут и возраст, конечно, и Слава на меня такой, когда речь у Алексея, спасибо ему за сообщение, пошла про мужиков 40+ на семейных автомобилях.
1: Да.
2: Такой, ты, это ты. Нет, это не я.
1: А что, Outlander небольшой?
2: Слушай,
1: машина.
2: Ну, он багажник огромный. Вот в этом самый большой плюс. Есть машины побольше. Их,
1: я, кстати, не спорю.
2: Огромное количество. И мужики побольше. Вот, но у меня же это расстроение личности. Я, как вот Алексей, тоже. Одно дело ты на мотоцикле, другое дело ты на Ниве, и третье это ты на Outlander. И четвертое это картинг, когда садишься. Вот там башню отстреливает. Во всех остальных первых трех случаях
1: башню можно отстрелить на картинге, ты на специальном треке.
2: Да-да-да.
1: Там нет других участников.
2: А тут я как-то практически одинаково себя веду. Все те люди, которые совершают какие-то при мне в поле зрения попадают ошибки, они, естественно, либо в голове, либо словами, когда в машине нет детей, прокомментируются. Сами понимаете, с какими. Примерно озвучка, как в кубе, кубик в кубе происходит. Ну и, как бы, да. И там, честно говоря, и BMW, и опять же, ну вот из наблюдения такое. Это для меня белые автомобили, не с нашими номерами, которые, как правило, приехали сюда, их пригнали, эти машины, для работы в такси. То есть они там в Москве уже покуролесили, и потом вот со стянутыми бамперами, отколотыми там и погнутыми порогами приехали сюда, и вот от них, да, тут все что угодно, и это и во дворах, человек там с разгона влетает,
1: да,
2: что
1: да,
2: у
1: да,
2: него
1: да,
2: есть.
1: Замечал много
2: Мы
1: раз.
2: Понимаем, что в большинстве случаев это такси, с разгона влетает, и никого не существует, только он и пассажир. И у пассажира нет.
4: не так много времени.
1: Ну, что-то, видимо, да, какие-то ощущения есть. Постоянно вот сталкиваюсь с такими автомобилями.
2: Вот тут есть движ и напряженка. А вечером вот те же самые автомобили, в большинстве случаев те же самые, они же как-то концентрируются, стараются жить в одном и том же помещении, водители этих машин. И, угу. ну, я, допустим, по своему микрорайону наблюдаю, и вот там прям видно, да, что, ну, как бы можно было нормально где-то встать, чуть подальше отойти, но они там...
1: Плотненько.
2: Не то, что плотненько. Блокируя сначала себя, потом по привычке остальных, там и так далее. Mm-hmm. И такое до сих пор наблюдается, к сожалению. Но это вот мое наблюдение. Подчеркиваю, белый...
1: Так это какая марка?
2: Белый, любой
1: солярисы?
2: Белый. Ну, солярисы там, Kio, что Rio. Еще? Рио и так далее. Белые автомобили, и пожеваны уже, как правило.
1: Жизнью.
2: С не нашими номерами.
1: Все понятно, ваши все предпочтения, точнее, антипредпочтения. Друзья, выясняем сегодня у вас, водители каких марок в Мурманске самые проблемные, на ваш взгляд, на дороге, чего чаще всего вы ожидаете или не ожидаете от машин определенной марки, модели региональных номеров. Пишите в комментариях на стене нашей группы ВК, пишите из сообщений сообществу в ВК там же, пишите через приложение и наш сайт pchr.ru, и, конечно же, звоните 488-448. И, кстати, мы совсем же как-то упускаем из виду, что круиз-контроль вообще-то про ситуацию на дорогах. Что там на дорогах творится? Уложили ли асфальт, который начали укладывать еще между Морской и долиной Уюта в сторону юга? Его начали укладывать еще, когда я ехал на работу. Это было 6 часов 20 минут, я мимо проезжал.
2: Ну, слушай, в сторону юга это не такое проблемное направление в данный момент времени. Вот если в сторону севера, тогда бы нам уже тут сообщили и 10 раз. В любом случае, что-то видите? 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Лето – время обновлять кухню, и ЗОВ дарит вам двойную выгоду. До конца лета при заказе любой кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур бесплатно. Одна акция – два подарка. Белорусские кухни ЗОВ. 25 лет надежности. Полный контроль производства. Эталонная сборка в Мурманске. Гарантия до 5 лет. Онлайн-отслеживание заказа. Ленина, 27А. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
6: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
7: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
6: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
7: Телефон 25-16-43, сайт oknaaries.ru.
3: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском, 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении – 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
2: Мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А. Второй этаж. ВКонтакте. Кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
10: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
11: Visa и Esker. Memories.

0: 8.37 в Мурманске. Круиз-контроль продолжается. Сегодня обсуждаем мы владельцев марок, которые вызывают у вас наибольшее количество негативных эмоций на мурманских дорогах. А виной всему, я имею в виду, виной всему это тема обсуждения, то, что за океаном американская компания Leading 3 выяснила, опросив, точнее, изучив страховые базы, что самыми проблемными водителями у них там за океаном являются владельцы BMW.
1: Ну, это у них там за океаном. У нас все по-другому. Я уверен. И комментарии подтверждают. Итак, Марин пишет. Дустоводы. Ни один BMW-шник с ними по тупости исполнения на дороге не сравнится. Чуть не каждый раз рука-лицо, извините.
0: В целом, нельзя не согласиться.
1: Ну, это имеется в виду,
0: что... Я частенько на трассе вот с этим сталкиваюсь.
1: Дастер. А в чем проблема?
0: Кстати, знаешь, как дастер переводится с английского?
1: Нет.
0: У владельцев дастера.
1: Это не французское слово?
0: Нет. Если французское, это должно читаться дустер. Тоже, знаете, сомнительно звучит.
1: Дустероводы.
0: А дастер переводится как пылевик.
1: Пылевик?
0: Ну, даст пыль, ага. Дастер, пылевик, существительное образованное второе.
1: Так и хочется на них это дунуть и сдуть пыль.
0: Ну, в целом...
1: Слушай, я когда выбирал автомобили, некоторые люди, у кого я спрашивал совета, а еще больше те, у кого совета не спрашивал, они говорят, на кой черт тебе эта Нива? Вон, возьми Дастер, шикарный автомобиль, все классно. А я вот чувствовал, не мое.
0: Слушай, я не знаю насчет Дастера, но я бы тебе, если бы ты меня спросил, и слава богу, что не спросил, я бы сказал, что какая разница, почему не Suzuki Jimny, если ты хочешь компактный внедорожник.
1: Слушай, ну это уже отдельная тема. Да. Для... Можно бы быстро точку поставить, вопрос цены.
0: Ну да,
1: и
0: конечно, это
1: вот,
0: совершенно разные вещи.
1: Это все по деньгам, потому что да, Нива все-таки подешевле. Но не об этом. Кстати, про водителей Нив никто ничего. А это...
0: Я могу.
1: А тут, вот сейчас и скажешь, дело в том, что картинка достаточно сильная. Сильно меняется, мне кажется, за последние лет 5 портрет вот того человека, который сидит за рулем Нивы, он конкретно поменялся, потому что раньше это было исключительно старшее поколение.
0: Деды.
1: Мужики, которые еще как этих нас называют?
0: Нивоводы.
1: Нет. Как я сюда, да. Вот, и не люблю это слово, поэтому и не сказал. Вот. И... А сейчас там и молодежь, и вообще все. И те, кто не дала жена купить ему мотоцикл, он купил Ниву. Ну, тоже, понимаете, в районе 40 кризис есть.
0: Это знаешь,
1: говорят, этот кризис молодеет.
0: Это сугубо утилитарный автомобиль.
1: Да, вот. И поэтому портретик там как бы поменялся. Ниве почти полвека, а сколько людей она уже переработала, воспитала, так сказать, в своем кузове.
0: В слезарном деле, прежде всего.
1: Что ты хотел?
0: Я тебе могу сказать, что, честно говоря, деды на Нивах, это, скажем так, торговая марка. Это уже какой-то устоявшийся бренд, который постоянно приковывает мое внимание на дорогах. И однажды мы чуть не разложились на трассе, я тебе рассказывал этот эпизод, из-за такого деда на Ниве. Когда он вообще просто выезжает с прилегающей на трассу, я еще раз подчеркну, не на улицу, а на трассу, и просто даже своим боковым зрением, которое наверняка у него уже к тому моменту оставляет желать лучшего, как минимум, не видит, что к нему навстречу... Ну, на 130 примерно каемся, конечно, немножечко разогнались. Это был самый низ вот такой вот с горочки, вот понимаешь? И внизу вот как бы прилегающий. Он не видит, что на него надвигается машина слева.
1: А смотрит осуждающий.
0: А смотрит он в прямо противоположную сторону.
1: Не, я про себя.
0: Вправо почему-то.
1: 130 не надо ездить, тогда и деды мешать не будут.
0: Не, ну, успели оттормозить.
1: Слушайте, на самом деле, да, согласен. Тут, конечно, но вот с точки зрения Нивы ее нельзя взять, как американцы BMW и такие, о, это проблемные водители. Нет, потому что у нас очень большое разнообразие водителей там. Давай дальше начнем читать, что там. Александр пишет, водители маршруток самые проблемные, машины марки ГАЗ у них, по-моему. Вот от этих чего угодно можно ожидать.
0: Но прежде всего, они точно так же, как вот приписывают это владельцам BMW, абсолютно игнорируют наличие поворотников в своих автомобилях ГАЗ.
1: Ну, в ряде случаев.
0: В случае пристроения совершенно точно тебе могу сказать. Тоже неоднократно с этим сталкивался. Очень нагло пытаются вклиниться, ну, они ощущают себя общественным транспортом, да?
1: Ну, в смысле ощущают. Они есть общественный транспорт, и в целом я хочу сказать, что их вот такая наглая манера, понятно, монетизированная, это гонка за рублем, это надо выполнить план, желательно его как-то даже перевыполнить, тогда, очевидно, денег получаешь больше, ну, наверное, такая мотивация, но все-таки есть тоненькая педагогическая струнка в этом во всем. Эти товарищи как бы вот плохо вы к ним не относились, но своей юркостью и возможностью использовать правила дорожного движения, выскакивая с остановки и что мы должны уступить общественному транспорту, так или иначе воспитывают вот эту последние годы появившуюся нахальность водителей в Мурманске, в том числе не уступать общественному транспорту, который отъезжает от остановки. И теперь я уверен, что какая-то категория водителей, просто обычных, они прям боятся. А вдруг выскочит оттуда? Дай-ка уступлю троллейбусу или автобусу.
0: Кстати, мне говоря, я сейчас заметил, что и очень много стали нарушать правила дорожного движения обычные автобусы. Ну, вот не маршрутные такси, а наши, вот от автопарка, так сказать.
1: Слушай, ну, к сожалению, да, это происходит, и это, этого следовало ожидать, потому что, во-первых, есть сложности с кадрами. Ну, а когда вам приходится решать сложности кадрами не с помощью выбора этих кадров, а с помощью вот просто принятия, я так полагаю, большинства, кто пришел, потому что иначе работать некому, ну, тогда вот так и получается.
0: Ну, вообще, если прошерстить, допустим, стену соответствующих пабликов, которые говорят о ДТП в нашем городе, и ввести слово «автобус» или «с участием автобуса», то там очень сильно
1: статистика. Слушай, ну, в интернете, знаешь, это интернет такая штука. Что вы хотите, то вы и найдете. Введите «белое — это черное», и вас тут же убедят куча страниц. В общем, продолжим. Пока в Америке считают, что BMW — это самые так себе водители, на тысячу таких товарищей приходится водители BMW. 45 инцидентов — это крайне много. А что у нас происходит? Мы спрашиваем у вас, как дела с этим обстоят в Мурманске, и в целом чаще всего вы ожидаете или, наоборот, не ожидаете от машин определенных марок, моделей или же государственных номеров, но имеется ввиду других регионов. Чего?
0: Чего вы чаще всего ожидаете? И какие водители, каких марок самые проблемные? Пишите об этом на стене нашей группы ВК, пишите через сообщение сообществу и наш сайт с приложением.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Мебельный салон «Зов Мурманск» представляет выгодную акцию этого лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на ваш выбор из ассортимента. Польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Это не две разные акции. Это единое комбо-предложение, которое действует только до конца лета. Ленина, 27А. Второй этаж. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель «Зов Мурманск».
2: Круиз-контроль.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип пиццы 2023 75 300 12820.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама нефеда. ООО «Каркоби». ОГРН-128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru/16+.
11: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
12: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
13: В гостях хорошо. А дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-скандинавия.ру.
2: Круиз-контроль.
1: Летнее комбо. Два подарка при заказе кухни в мебельном салоне «Зов Мурманск». Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Несколько минут назад, обсуждая сегодняшнюю тему, мы спрашиваем у вас, какие автомобили, владельцы каких автомобилей, каких марок самые проблемные на дорогах Мурманска, по вашему мнению. Упоминали автомобиль Renault Duster, и я сказал, что это переводится как пылевик. Вот Сергей уточняет, мой переводчик выдает Duster, это тряпка. Так тряпка-то от пыли.
1: Слушайте, ну сейчас столько переводчиков, и каждый, наверное, по-своему, каждая ишка будет по-своему переводить.
0: Но в целом тряпка звучит как будто бы не очень. Пылевик еще гордо.
1: Так давайте не будем никого оскорблять, да? В том числе и водителей Дастеров. Есть надежда, что большинство из них все-таки очень хорошие люди. Комментарием. Значит, товарищ Август пишет нам: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Lexus, Toyota, Land Cruiser. Ничего личного. Но по мне, обладая таким авто, это уже успех, и нет смысла показывать свое превосходство перед другими участниками движения. Наоборот, галантность вождения придаст такому автомобилю его и без того хорошие манеры, скрытые под капотом, в дизайне экстерьера и интерьера, в линейке отечественных авто и китайцев тоже есть кого выделить, но владельцы баварцев действительно в лидерах по агрессивному вождению, пишет Август. Отмечу, что встречал леди за рулем BMW, которая соответствовала своему выбору автомобиля, то есть как настоящие немки. Просто у меня соседка такая, подчеркивает Август. Есть о ком написать.
0: Интересно. На самом деле, я когда вот читал этот разбор этих американцев, из-за которых мы сегодня весь сырбор и наша тема обсуждения, они выяснили, что BMW на первом месте по количеству инцидентов на 1000 водителей. Там, кстати, на втором месте Dodge Ram. Они у нас в городе тоже имеются. Mm-hmm. И тоже достаточно шустро ездят. И немножечко страшно, когда такая дура едет с такой скоростью. Так вот, там в конце статьи было написано: эксперты связывают это с тем, что всегда, когда ты покупаешь мощный, маневренный автомобиль, ты всегда становишься, как бы начинаешь ездить так же, но агрессивно и экспрессивно. Мне кажется, это абсолютная ерунда, потому что, ну вот, допустим, у меня жена владелец достаточно мощного и маневренного автомобиля.
1: Да, давайте отмотаем на 10 минут назад, да, где вы признали,
0: это трасса,
1: что
0: это в городе. В городе трасса. Это самый аккуратный водитель.
1: Не-не-не, ну не бывает так, что это у тебя в городе одни мозги, на трассе другие мозги, да. Потом третьи дни. Человечек за рулем, это человечек за рулем всегда.
0: Мы поворотники включаем.
1: Так,
0: даже
1: ладно, давай, не будем спорить. Все-таки вот моя теория, если бы все ездили исключительно на Нивах, вообще было бы все шикарно.
0: У тебя 77 лошадиных сил.
1: Не надо, 80. Сейчас уже 90 стали выпускать. Вот, и тогда все бы были равны, как при коммунизме. До которого мы не дошли. Марина пишет, возвращаясь к нашей теме, BMW и поворотники, прям большая тема, вышедшая на планетарный уровень, это факт. Добавлю еще к проблемным водителям владельцев Land Cruiser'ов, Infiniti, Lexus'ов, Mercedes'ы C-класса бывают. У этих ребят в большинстве порой еще проблемы с правильной парковкой, вкупе с презрением, улетающим просто в стратосферу. По поводу регионов отмечала самые неадекватные из Ростова и Брянска. Марине, спасибо большое за комментарий. Ну вот видите, вот как-то находим мы точки соприкосновения, что у нас все-таки японские производители автомобилей, и потом их приобретатели здесь начинают чудить. И я отмечу, что вот мы говорим про Мурманск, а я для себя в этом году отметил, мы ездили на средний, и, соответственно, вот туда в пятницу, обратно в субботу возвращались, туда было не так много автомобилей, а обратно было много автомобилей. И я сказал бы, что треть — это новые, прям новые Land Cruiser'ы, новые английские внедорожники, что удивительно, Range Rover'ы, и плюс еще новые китайцы, ну, достаточно близко, либо премиум. И вот эти люди, к сожалению, практически без исключения показали не культуру вождения в таких условиях по перевалам, потому что это они не уступают дорогу, когда должны. Когда ты поднимаешься, тебе человек видит, он стоит наверху и, соответственно, должен остановиться, уступить дорогу, чтобы ты смог подняться.
0: Вот с разгончика.
1: Да даже без разгончика, там особо нельзя, потому что у тебя обрывы местами. Вот. И это было прям удивительно. Я это связываю с тем, что люди вот приобрели такой автомобиль и им разрекламировали. Кстати, большинство из них это не из Мурманского региона. разрекламировали наше Баренцево море. И вот они приехали, но при этом не прочитали, как лучше себя вести там. Плюс еще было достаточно в субботу большое количество моментов, когда приходилось останавливаться, помогать людям. У них либо машина сломалась, либо человек сам сломался. И такой случай тоже был. И эти товарищи, они там либо мимо пролетали, либо вообще, когда движение блокируется, ну, надо поставить машину, и больше негде. И то начинают сигналить. Это нонсенс. Ты оказываешь помощь, твоя машина стоит на дороге, другая машина там лежит на боку, а тебе сигналят, типа, давайте быстро отсюда валить.
0: Угу. Ну, это, конечно, уже барины.
1: Это барин, да, едет. Да. А там едет. Ведь в тех условиях можно, может такой барин получить по щам легко.
0: Да.

0: На протяжении часа ломаем мы тут копья друг с другом, обсуждая, владельцы каких автомобилей представляют, каких марок, точнее, представляют наибольшую угрозу.
1: Чудят все, но кто больше всего? Степан пишет нам: доброе утро, самые проблемные отбитые водители, вне зависимости от региона, сопляки на вазовских заниженных ведрах, возомнившие себя шумахерами. Как сам автомобиль, посаженный на брюхо, смотрится по-дурацки, так и водитель зачастую ему соответствует, подчеркивает Степан.
0: Эти товарищи у меня в основном вызывают негативные эмоции не за счет своих маневров на дороге, а за счет того, что тех звуков, которые из этого автомобиля доносятся, я имею в виду то, что они считают музыкой.
1: Слушай,
0: собственно, и все.
1: А с другой стороны, вот тоже везде надо стараться найти позитив. А эти ребята, они же с ручками, они же сами эти автомобильчики-то и собрали, как-то пересобрали. А, может быть, это будущее нашего автопрома. Именно из них что-то да вырастет.
0: Да,
1: это те люди...
0: А потом мы удивляемся, почему у нас не выржавая салона.
1: Те люди, которые не скажут «можно», а зачем, они скажут «можно». И получить. Будем ответ. Все на заниженных ездить. Не хотелось.
0: Заканчиваем мы сегодняшний круиз-контроль. Спонсор программы представляет белорусские кухни и корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летняя комбо весь июль и август. При заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: В ряде регионов фиксируют большое число обращений, а в сети гуляют пугающие заголовки про клещей-мутантов. Не будем это раздувать, но факт остается фактом. Маленький паукообразный способен создать очень большие проблемы. Давайте разберем, чем опасны клещи и как от них защититься. На 104.5 Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». Здравствуйте. Наверняка все уже знают, что сам по себе укус клеща не страшен. Опасно то, что клещ может с собой нести. Это страшное название – клещевой энцефалит, вирус, поражающий нервную систему, в тяжелых случаях приводящий к параличу и инвалидности. Но еще есть боррелиоз, анаплазмоз и другие инфекции, которые хоть и встречаются реже, но тоже приятного мало. Главная проблема как раз в том, что укус клеща безболезненный. Из-за этого человек часто обнаруживает паразита спустя часы или даже сутки. Поэтому давайте с первых аккордов о превентивных мерах. Если вы собираетесь, к примеру, в лес или в поход где-то в средней полосе. Небольшая ремарка. На Кольском полуострове клещи как таковые в дикой природе не водятся. Суровый климат Заполярья препятствует их размножению и выживанию, однако были случаи, когда бурбончане привозили клещей на одежде или снаряжении из отпуска или поездки в более южные регионы. Их временами приносят и домашние питомцы, путешествующие с хозяевами. Итак, как защищаемся? Одежда – это первый барьер. Длинные рукава, длинные брюки, закрытая обувь. Да, даже если жарко. Брюки заправляем в носки. Выглядит странно, зато работает. И еще, ваша одежда должна быть светлой. На ней клеща видно сразу. Головной убор или капюшон тоже должны быть. Клещи любят заползать в волосы. Репелленты – это второй барьер. На открытые участки кожи – средства с Дета. Обновляйте защиту каждые 2-3 часа. Ну и правильное поведение – это будет наш третий барьер. Что это значит? А значит, желательно избегать высокой травы и кустарников. Клещи не прыгают с деревьев и не летают. Они сидят на травинках и цепляются за того, кто проходит мимо. Так что ходим по тропинкам и просекам. Устраиваем привал на солнечных сухих

0: полянах, ибо клещи любят тень и влагу. Осмотр – главное оружие. Каждые 1.5–2 часа осматривайте себя и друг друга. После возвращения домой – полный осмотр всего тела. Любимые места клещей – за ушами, на шее, в подмышках, в паху, под коленями, на линии роста волос. Одежду после прогулки в стирку, при высокой температуре или в сушилку на максимум. Клещи погибают от жара. Отдельно про питомцев. Собаки и кошки – мишень номер один для клещей. Обработайте питомца, капли на холку, таблетки или специальный ошейник от клещей. Хороший хозяин как будто знает об этом. После прогулок в отпуске прочесывайте шерсть и осматривайте уши, морду, подмышки и пах. Помните, собака может принести клеща домой на шерсти, и он переползет на вас, так что осмотр питомца – это и ваша защита тоже. Но что делать, если клещ уже укусил? Не паникуем, но и не медлим. Чем быстрее вы извлечете клеща, тем меньше риск всяких проблем. Извлекать его нужно правильно, без рывков и кручения. Никакого масла, спирта или выкуривания – все это заставляет клеща отрыгнуть содержимое слюнных желез прямо в ранку. Если вы боитесь сами, то езжайте в ближайшую больницу, там помогут достать клеща. Обработайте место укуса антисептиком и к врачу. Следите за своим состоянием. Повторно обратитесь в больницу, если в течение месяца после укуса появились температура, ломота в теле, покраснение вокруг укуса, особенно в виде мишени, головная боль и слабость. И помните о вакцинации. От клещевого энцефалита существует вакцина, и она проводится заранее, там курс из нескольких прививок, поэтому планировать ее необходимо до начала сезона. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой. Двое.

0: Красиво, конечно, тут все Калифорния, Сан-Франциско, но мы в Муромске, у нас шоу «Двое против сна», и Маша Фрейман здесь, в студии.
1: Всем доброе утро, и Вячеславу Каверину персонально.
0: Кстати, вот хотел спросить, поскольку тут недавно Соня Баженова вещала о том, как быть с клещами, а случались ли в твоей жизни походы вообще?
1: Да, вот прошлым летом, прошлым июлем, год назад в Хибины с ночевкой, с племянником, с его невесткой, так, с невестой, ну, такая была компания. Палатку просила у Макса Байкова и спальник.
0: То есть вы с ночевкой там в Хибинах? И...
1: Да.
0: И какие у тебя впечатления?
1: Изумрудное озеро, ну, это вообще было что-то, как будто выход в космос для меня.
0: То есть это первый раз в жизни у тебя был?
1: Да, с ночевкой, чтобы еще такой поход, чтобы мы, не знаю, по 40 тысяч шагов там, реальный поход.
0: Ну,
1: по ручьям,
0: да.
1: По косогорам.
0: Но, по крайней мере, он в любом случае не был омрачен встречей с клещами, потому что клещи в Мурманской области не водятся.
1: Нет,
0: клещи,
1: мы простите. Видели разнообразные следы жизнедеятельности самых разных и крупных животных в том числе, но это единственное, чего мы там боялись.
0: А, ты имеешь в виду встречи с медведем? Ну да, в Хибинах это не редкость.
1: Есть. Да.
0: Но вы, я так, судя по тому, что ты здесь, они там с ними так и не встретились. Ну что ж, друзья, будем придерживаться таких же тенденций. Надеюсь, крупные животные сегодня нас не посетят. Хотя, как знать, как знать. Впереди 2 часа шоу «Двое против сна», всего по паре. Буквально через считанные минуты расскажем о погоде на сегодняшний день. Новости мурманской недвижимости тоже в программе «Район кварталы» вами будут услышаны. Также рубрика «Золото чартов» нас ждет. Отправляемся сегодня, как мне кажется, через океан. Вот, насколько я помню географию, через океан. Но пока все карты раскрывать не будем. Ну и, конечно, фактомат. Фактомат, посвященный 23 июля. А вообще, сегодня последний день, когда мне 47.
1: Точно.
0: У меня завтра день рождения.
1: Стареешь прямо на глазах.
0: Вообще, старею и разваливаюсь. Поэтому, друзья, давайте переходить к музыке, пока не развалился окончательно. «Двое против сна», Маша Фрейман, Вячеслав Каверин здесь. Всем доброе утро.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: Кто не работает, тот ест.
7: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
8: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон «Рикер Антистресс».
9: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
10: Вдвое против сна на Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Так, значит, начнем мы с чего? Начнем с того, что есть у нас некоторые информации для вас на пляже. Спонсор прогноз погоды. Доставка удовольствия Фарфор. Горячее летнее предложение. Сет на пляже. 1869 рублей. Ну, на этом пляжные предложения у погоды на сегодня заканчиваются. Плюс 12 сейчас.
2: Слушай, на самом деле, посмотри на залив. Не штормит, дождя нет. Чем тебе не пляж? Тем более, есть официальные,
1: спасибо,
2: которые,
1: конечно,
2: открыты целых два.
1: Спасибо,
2: поезжай,
1: конечно.
2: Поезжай и отдыхай.
1: Северный ветер, вот что мне не дает. 4-6 метров в секунду. Облачная с прояснениями погода сегодня в течение дня. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха 12-14 со знаком плюс. Ну вот есть надежда, что после плюса 12 скоро сменится на 14. Но это произойдет где-то днем.
2: Ну и возможно еще небольшой дождь, ведь нам еще про это синоптики предупредили.
1: Разные синоптики, разные прогнозы дают. Какие-то синоптики говорят, что сегодня осадков не ожидаешь. Естественно, которые без осадков. Потому что зонт не взял.
2: Ясно.
1: Поэтому хочется надеяться, что правы те, кто говорят, что без осадков. Ну и, собственно, напомним, сейчас плюс 12 в течение дня, до плюс 14 может воздух прогреться. И на этом все. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий Фарфор. Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей.
2: Мурманск.фарфор.ру и П. Осипов Илья Олегович. Огрнип 314-511-011-2014.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.rf.
1: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Рост цен на строительные материалы и услуги мастеров, ожидаемые в этом году, увеличит общие расходы россиян на ремонт примерно на 15%, рассказали опрошенные РИА недвижимость эксперты. В Мурманске в ближайшие годы ситуация может усугубиться в связи с массовым спросом на услуги мастеров по ремонту квартир в новостройках. Однако эксперт программы Константин Винзовский не разделяет это мнение и уверен, что рынок все сбалансирует.
3: А рынки, какие бы они ни были, там рынок недвижимости, финансы, рынок труда, это такая достаточно живая тема, очень подвижная. Мы, конечно, наблюдаем, если говорить о рынке труда, о строителях, ремонтниках, привлекаем персонал, агенты на рынок, там, да, риэлторы приходят. Те или иные периоды, есть дефицит работодателей, есть дефицит работников. Еще год назад мы наблюдали, вакансий много, желающих работать мало, дефицит работников. Время движется, трансформации на разных рынках, в разных отраслях нашей жизни.
2: Действительно, рынок труда очень динамичный и достаточно быстро реагирует на происходящее. Взять хотя бы влияние маркетплейсов на розничные торговые точки.
3: Закрываются, оптимизируются, уменьшается количество вакансий. В то же время растет количество потенциальных работников, потому что где-то кто-то теряет места, где-то ухудшаются условия, ищет что-то лучше. Такой перекос в обратную сторону, он происходит, и рынки меняются. И я думаю, что к тому времени, когда на рынок пойдут в Мурманске новостройки, уже их необходимо будет ремонтировать, все больше будет людей, которые будут готовы работать не в белых рубашках, а работать своими компетенциями, профессионализмом в строительной сфере, потому что это очень востребовано и очень хорошо оплачивается, и многие это понимают.
2: Кроме того, как отметил Константин Винзовский, профессиональные участники рынка недвижимости тоже готовятся к сдаче квартиры в новостройках Мурманска покупателям.
3: Мы, не скрою, готовим к этому периоду свои услуги, например, как приемка квартиры, новостройки. Услуга популярна, актуальна в Питере, в Москве, да, во всех городах, где есть первичный рынок. Инженерно-архитекторские какие-то заключения, если речь идет о спорах, там, да, в том числе для судов. Конечно же, ремонт. С удовольствием порекомендуем и настроим ремонт, и даже возьмем там технадзор на свои плечи, чтобы это было все сделано качественно. Их, конечно, на этом с удовольствием заработаем, организуя эту всю работу. Мы уверены, что на этом рынке, на рынке труда, на рынке услуг, в том числе строительных, будет стабилизация определенная.
2: Добавлю, что эксперты, опрошенные РИА недвижимость, сходятся во мнении, что рост цен на рынке ремонта квартир носит системный характер. Ключевыми драйверами остаются удорожание сырья, логистики и рабочей силы. При этом участники рынка подчеркивают, резких ценовых скачков, подобных тем, которые наблюдались в 22-м и 23-м годах, в этом году не ожидается. Повышение цен, скорее всего, будет плавным, но устойчивым. Это означает, что при наличии финансовых возможностей откладывать ремонт нецелесообразно. Тем же северянам, кто ждет строительства квартиры, надо быть психологически готовыми к меняющимся расценкам на стройматериалы и услуги.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.rf.
1: Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52, ОГРН 113-519-001-07-79.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Feel the power. Power.
7: Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Золото чартов. И мы сегодня отправляемся, как я уже в самом начале этого часа сказал, за океан. Как всегда, в рубрике «Золото чартов» на вершину одного из хит-парадов планеты. Сегодня страна, в которой мы путешествуем, солнечная, ассоциируется у нас, у россиян, исключительно с летним отдыхом. Да?
2: Так, дай мне слово сказать.
1: Ну, давай.
2: Открой, пожалуйста, мой документик, который я заранее подготовила.
1: Так, у тебя, так, у нас здесь все пароли и явки. Да.
2: Да, в общем, ты был прав. Отправляемся в Карибский бассейн. Островное государство. 12 миллионов человек там проживают. Угу. Говорят они на испанском. Живут в среднем 74 года. Что по мне, так это маловато. Откровенно говоря. Слушай, учитывая, что там круглогодичное лето, плюс 20, это минимум, который там бывает.
1: Ну, солнце же старит.
2: Согласна. Философия маньяна в переводе означает завтра. То есть никакой суеты. Поэтому туристам нужно быть готовыми к тому, что даже за деньги любые там платные услуги по щелчку пальца никто не сделает. Подождете, куда вы спешите.
1: А по щелчку палки?
2: Да.
1: Из-под палки.
2: Местное население громкое, общительное, раскрепощенное. Уличные станции. Все это, да. Интересная система образования. Обязательное школьное образование для всех детей, включая иностранцев, даже без гражданства. Угу. Но до 14 лет. Это, в общем, в районе 8 класса они заканчивают, если по нашей системе. Старшая школа по желанию.
1: Ну, как и у нас, в принципе.
2: Ну, да. А выше... Ну, подожди, не, даже если ты идешь в колледж, ты все равно заканчиваешь среднее образование, ты получаешь, но профессиональное, да, есть разница. А здесь по желанию. И платное образование... высшее платное.
1: То есть бюджетных мест нет вообще? Нет,
2: такого не предусмотрено.
1: Интересно.
2: Да. Но любопытно, что хорошо развита медицина. Бесплатная медицина ужасная, а вот платная суперская. Там даже есть такое понятие, как медицинский туризм, и занимает второе место в Латинской Америке по этому показателю. И туда прилетают туристы делать пластические операции, стоматологию подремонтировать, и офтальмология там очень развита. Глазки, да. Россиянам в эту страну виза не нужна.
1: Вот я и говорю.
2: Что покупают там, чтобы привезти в качестве сувенира? Ром, ну, потому что наследие пиратов, все такое, кофе и какао. Там не только пляжный отдых, чтобы ты понимал, там есть горы, поэтому выбирают в качестве отдыха еще и горные маршруты. Популярное блюдо морофонго.
1: Мофонго?
2: Да, блюдо из толченого плантеном. Ты не знаешь, какой плантен? Зеленый банан. То есть не недозревший какой-то вот особый сорт банана. Угу. Его смешивают с чесноком и маслом и добавляют кусочки свинины или креветок.
1: Я бы попробовал.
2: И вообще это рай для любителей экзотических фруктов. Ну, манго мы знаем, папайя тоже, ананасы, личи, да.
1: Питахайя.
2: Маракуйя, ну вот сапоте. Знал? Сочетание...
1: Нет, никогда слышал, даже не слышал.
2: Слушай,
1: этого слова.
2: Сочетание тыквы, шоколада и миндаля. Вот по вкусу люди говорят.
1: Ничего себе.
2: Да. И гуанабана. Смесь клубники и ананаса. Ну, что-то такое красненькое киви, вот мне так кажется. А вот это вот прям сапоте, тыква, шоколад и миндаль.
1: Прям манит меня.
2: Да, ну вот запомни, сапоте. Доминиканская республика, чтобы ты понимал.
1: Доминиканская республика. Сегодня мы здесь. Номер один, там сейчас трек Бэда Банни «Отра ночи эн Майами». И еще одна ночь в Майами. И я могу сказать, что... Вот трек старенький, 2018 года, еще до того, как Бэд Банни стал вот тем, кем он является для латиноамериканской поп-музыки и рэп-музыки, потому что он буквально в этом году получил Грэмми за свой альбом, а латинских Грэмми у него и до этого было предназначено. В общем, ты не смотрел, кстати, кинофильм «Быстрее пули»?
2: Нет.
1: С Брэдом Питтом и всеми-всеми-всеми. Вот Бэд Банни там не очень большую, но все-таки роль сыграл, кстати говоря. Бэд Банни номер один в Доминиканской Республике в чарте Apple Music «Отро ночи эн Майами». Давайте послушаем старый проверенный хит.
3: Золото чарта.

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы, 14.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Фактомат.
1: Мне кажется, мы только что прослушали инструкцию, как мелодично кричать «Ау», если вы заблудились.
2: Да, в лесу.
1: Итак, друзья мои, фактомат. Сегодня на календаре у нас 23 июля. Факты сами себя не расскажут, мы их будем рассказывать. Ну и, соответственно, вы верите или не верите в подробности, касающиеся этих фактов. Прямо сейчас наша игра стартует. Первый игрок приглашается. 488-448, номер телефона. Дозванивайтесь до студии. Вам предстоит выслушать некоторое количество фактов. Чем меньше будете думать, тем большее количество фактов услышите. Я сразу предупреждаю. И через час будет играть у нас второй игрок. И по результатам, сравнения ваших результатов, мы определим, кто из вас победитель. На кону у нас сегодня что? Сборник Summer Power. У нас фирменная кружка Power тоже в качестве подарка вместе со сборником Summer Power. И, ребята, эта дверь, она очень скоро закроется.
2: Ну, у нас еще в качестве плюса еще 100 граммов адреналина здорового. Ну, потому что ты участвуешь.
1: Рюмка адреналина.
2: Да. Но вот я смотрю на вопросы, первые три можно с лету взять.
1: С лету?
2: Интуитивно тогда, а может быть даже по личному опыту. Наверняка кто-то знает.
1: Буквально сегодня вот есть возможность выиграть кружку и со сборником Summer Power, и завтра еще две.
2: И все, лавочка?
1: Закроется лавочка.
2: Самое обидное, что у меня нет ни одного, ни второго. Что такое?
1: Давай с тобой сыграем.
2: Да.
1: На самом деле, конечно. 488-448 номер нашего телефона. По этому номеру игрок номер один дозванивается, игрок номер два дозванивается тоже по этому номеру, но через час. Если вы не хотите быть игроком номер два, дозванивайтесь сейчас.
2: Да-да-да.
1: Все очень логично.
2: Чё, мне кажется, второй, да. Будьте первой скрипкой в этом оркестре.
1: Вчера вот у нас, кстати говоря, в первом...
2: Сергей же там собирался, или позавчера.
1: Уже свои расклады. Вчера к нам дозвонилась Ольга в первом раунде. И чуть-чуть ей не хватило до победы. Во втором раунде ее результат перебили. Вот, возможно, сегодня захочет взять реванш. Алло, добрый день.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Кирилл меня зовут.
1: Кирилл, собираетесь выиграть себе целый настоящий пауэр-набор, да? Summer Power 2026 и кружечку к этому в придачу.
3: Постараемся.
1: Постарайтесь. Ладно, будем надеяться, что все получится. Итак, как я уже говорил, факты, касающиеся 23 июля, некоторые подробности. В подробностях можем немножечко приврать. Ваша задача — поверить или нет. Готовы?
3: Готов.
1: Две минуты на все про все. Поехали. Антоний Громоносец сегодня. Или Антоний в день. Если в этот день гремели громовые раскаты, то на лов рыбы не выходили.
3: Да.
1: Нет, наоборот. Громовые раскаты на Антония Громоносца сулили богатый улов. 23 июля – день дачника. Россия занимает второе место в мире по количеству дач и загородных участков на душу населения.
3: Да.
1: Нет, Россия номер один. Да что ж вы так не поверили-то в Россию? Россия лидер по этому показателю. От 14 до 16 миллионов дач. Смотрите, разброс 2 миллиона, потому что есть неучтенные. Всемирный день китов и дельфинов сегодня также отмечается. Китовое молоко самое жирное.
3: Да.
1: Да, это абсолютно верно. Наряду с молоком тюленей состоит из жира на 50-54%. Это просто один жир. 23 июля 1963 года в Кировске была введена в эксплуатацию первая очередь АНОВ-2 комбината апатит. Апатит — это нефелиновая обогатительная фабрика. Мощность фабрики на тот момент составляла 14 миллионов тонн апатитового концентрата в год.
3: Нет.
1: Конечно, нет. Она такой стала только после реконструкции в 80-м году. А в 63-м это были 1,2 миллиона тонн. В 1903 году компания Ford выпустила свой первый серийный автомобиль Model A. Это был первый автомобиль, который компания смогла поставить покупателю после своего основания в июне 1903-го.
3: Да.
1: Да, это действительно первый серийный автомобиль. И вот в этот день первый покупатель как раз, собственно, забрал автомобиль, грубо говоря, из салона. В 1881 году учреждена Международная федерация гимнастики, FIG. Это старейшая международная спортивная федерация в мире, которая существует до сих пор.
3: Нет.
1: Оказывается, да. Она старее всех. Даже Международная федерация шахмат была основана гораздо позже. Вуди Харрельсон отмечает свой день рождения. Широкую популярность ему принесла роль бармена.
3: Нет.
1: А на самом деле, да, роль бармена Вуди Бойда в телесериале «Чирс». Ну и 1989 год. Родился Дэниел Рэдклифф, британский актер. Всемирную известность получил благодаря роли Фродо в трилогии «Властелин колец». Дэниел Рэдклифф.
3: Нет.
1: Абсолютно верно. Конечно же, нет. Во «Властелине колец» снимался Элайджа Вуд, а Рэдклифф знаменит ролью Гарри Поттера, который исполнял на протяжении 10 лет во всех 8 фильмах франшизы. Аплодисменты Кириллу. Неплохо получилось.
2: Ну, в любом случае, зачет. Да, 8 вопросов, 4 на 4, 4 правильных, 4 неправильных. Золотая середина, я считаю.
1: Кирилл, не все, конечно, получилось, но я согласен, мы иногда можем...
2: Еще не факт, да. Что,
1: мы можем что... запутывать своими вопросами, своими фактами. Вот я, например, как пытался в трилогию «Властелин колец» пропихнуть
2: в другую франшизу. У второго участника шансы большие, но не гарантированные.
1: Но, да, тоже 50 на 50, знаете ли. Кирилл, пока не кладите трубку, нам нужно записать ваш номер телефона. Если игрок номер 2 через час все-таки не сможет показать более выдающиеся результаты, то победа ваша и соответствующие призы тоже достанутся вам. А с первым раундом мы заканчиваем, слушаем музыку и ждем Макса Байкова с подборкой свежих новостей региона.
0: Фактомат.

0: завершился полярный день. Период стартовал, напомню, 22 мая, а этой ночью солнце скрылось за горизонт. Некоторые мурманчане проводили полярный день на горе Горелое. Солнце зашло в 0:37, а 15 человек, оставшиеся на Горелой до часу ночи...
1: Я не Гоша там был.
0: В час 15 увидели лучи солнца после первой короткой летней ночи на Шарате Мурманска. В итоге начался период белых ночей. Он продлится до 12 августа включительно, но у нас, как обычно, все зависит от погоды.
1: Да, вот будет такое вот, и все. Я сегодня пришел на станцию, здесь было очень темно, я такой думаю, господи, почему так темно? А потому что вчера вечером было яркое солнце, все опустили жалюзи, как вот в нашем open space, так и в студии, и я какое-то время потратил все это, расшторивая.
2: Это была зарядка твоя.
0: Да, зарядка. По-морскому ты, я надеюсь. Да, эхо яблочко!
1: Как-то так это все было.
0: Именно такой механизм подъема у наших штор. Следующая новость. Мурманские утвердили правила для электросамокатов. Новый регламент заработает 1 сентября. Он касается всех пока известных. Я подчеркиваю, средства индивидуальной мобильности. Но это электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, потому что мы так стремимся в этой сфере вперед, что, глядишь, еще годик-другой, и уже какой-нибудь что-то там появится.
1: А помнишь?
0: На каждой ноге по 8 ног, допустим, я фантазирую, да, ну кто его знает, что придумают китайцы.
1: В детстве у нас были такие кузнечики, на них прыгали. Вот, пожалуйста, можно.
0: Блин, Слава. Слушайте, не хотелось бы, но, может, и за этим будущее. Короче, постановление вводит четкий запрет на передвижение в некоторых общественных пространствах. Под запрет попали и поехали по округам в Первомайском. Это Кольский парк, сквер у Театра Северного флота, набережное озера Ледового, мемориал на Абрамысе, это тоже Первомайский округ, Октябрьский округ, центральный сквер у Дококирова, сквер на Пяти углах. Тут хочется сказать, что это сквер на Пяти углах.
1: Пока еще огорожен.
0: Да, если это про это, то чем быстрее начнет действовать там этот запрет, тем лучше, пока же туда никак не проникнуть. Но да, не будем увлекаться. Смотрите, Октябрьский округ, дальше что у нас? Пешеходные улицы Ленинградская, Воровского, Театральный бульвар, Музыкальные и Рябиновые аллеи, озеро Среднее, в Ленинском округе мемориал на Зеленом мысе, Привокзальная площадь, Детский городок «Сказка», аллея полярной дивизии, сквер, аллея поколений. За нарушение ответственность по правилам дорожного движения там все ужесточили, и по правилам благоустройства.
1: Ничего
0: ну, кроме
1: себе.
0: Того, конечно, это постановление, оно описало еще правила для бизнеса, которые организовывают вот этот кикшеринг. И там в локации они теперь должны быть приближены максимально к остановкам общественного транспорта. Чтобы не везде валялись как бы эти самокаты, а вот именно у остановок общественного транспорта и желательно стояли. Я надеюсь, что у нас не будет... Вчера, по-моему, вы с Гошей разговаривали о том, что у японцев есть исключительная болезнь, когда они попадают в Париж.
1: Да, парижский синдром, да.
0: Парижский синдром. Вот чтобы у нас не было того, что происходит в Париже. Когда я там был, я вот этих...
1: Самокатов
0: прямо стоящих,
1: вообще
0: если в процентном соотношении их брать, в районе метро их не было, ну, 1-2%. Все остальное — это брошенные трупы самокатов, они же еще и звуки там издают, и светятся еще. И ранним утром, когда я вышел на прогулку для того, чтобы лицезреть вот ту самую Эйфелеву башню, я увидел это, и, честно говоря, впечатления от Эйфелевой башни, они скукожились. Там еще и другого насмотрелся.
1: Ну,
0: в общем,
1: я догадываюсь.
0: Я согласен с японцами. Вот можно, конечно.
2: Ну, хорошо бы, чтобы еще знаки повесили, чтобы, например, подростки, которые часто пользуются самокатами, были в курсе. Они могут и не знать вот этих запретительных мер. Ну, нужны знаки, чтобы на этих общественных пространствах были, что вот въезд на самокате запрещен. Да.
1: А много ли людей у нас смотрит? У нас тут взрослые-то на знаки не смотрят.
0: Я думаю, что такие таблички будут.
2: Ну, да-да-да.
0: Это раз. Во-вторых, конечно, какой-то контроль будет. Кроме того, теперь же ввели и номера на кикшеринговых самокатах, как минимум. Есть, их можно по видео вычислить. Ну, в общем, есть над чем работать.
1: Бедные самокатчики, скоро им вообще нигде ездить
0: нельзя. Комментируют уже нас, да?
2: Не осталось вообще никакого пространства.
0: Почему? Нет. Как по мне, так пространств море. Ну, парки, скверы закрыли. А что вам там кататься на самокатах? Мимо проезжать.
1: Парки, скверы, да. Вот, пожалуйста, есть тротуар.
0: Так, да. И что наш слушатель еще пишет? Переживает?
1: Переживает, что не скоро им вообще нигде ездить нельзя будет. Ну, в целом, никто и не расстроится,
0: слушайте,
1: кажется, кроме
0: у нас
1: самих самокатчиков.
0: Город продолжительный, нормальный. Кстати, сейчас уже у нас

0: у многих взрослых людей, я смотрю, и опыт этого самокатовладения появился. Некоторые и в защите, и в шлеме, и в перчатках, все как надо.
1: Это набитые шишки, я так понимаю.
0: Да, ну,
1: вот. Александр пишет, в сентябре уже из-за погоды почти никто не катается, так что постановление, по сути, на следующий год. Ну, не скажите, сентябрь рознь. Я помню сентябрь 2024-го, когда двадцатники, я имею в виду по температуре, отпустили нас только в середине месяца. Нормально катаются в сентябре. Нормально.
0: Так, хорошо, давайте к следующей теме. Ситуация на дорогах области. Продолжим ее обсуждать, но немножко в другом автомобильном масштабе. Так вот, как сообщает ГТРК Мурман, 261 дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в области за первое полугодие. И это почти на 20 случаев больше, чем за первые 6 месяцев прошлого. В авариях погибли 23 человека. В 25-м году, кстати, отмечу, всего было 15. Половина смертельных происшествий приходится на федеральную трассу. Увеличилось количество пойманных за рулем нетрезвых водителей. Возбуждено 48 уголовных дел за повторное пьяное вождение. Рейтинг ДТП возглавляют столкновения транспортных средств. На втором месте наезды на пешеходов. Я подчеркну, что это сухая статистика ГАИ, за которой несколько совсем другая реальность. И эта реальность гораздо хуже, потому что ГАИ не фиксирует абсолютно все стыковки там и прочие вещи. Ага. Вот, ну, то есть, если мы посчитаем, посмотрим, особенно когда у нас какой-нибудь сложный день, то в день происходит там от 20 до 60 дорожно-транспортных происшествий только в Мурманске.
1: Да, я знаю, когда...
0: А отображение у ГАИ, конечно, это самые жесткие аварии, они фиксируют. Ну, в общем, не очень хорошо, но мы еще вернемся к этой теме в новостях и дальше. И следующая новость, она для молодежи, потому что в Мурманске стартует молодежная акция «10 тысяч шагов». В субботу участники соберутся в полдень. Я вот теперь замечайте локации. Полдень, а зря ты крылышками машешь. Там очень широкие... Ты сможешь пройти, давай так. Приглашают от, от 14 до 35 лет. Ну, никто у тебя там паспорт не спросит. Машуля, ты нормально.
1: Я тоже нормально.
0: Комплименты. Нет, Славка, нас с тобой седые волосы выдают.
2: 15 тысяч шагов — это мой минимум.
1: Ничего, люди не смотрят на седые волосы. Я еще не помню, чтобы меня хоть раз назвали кроме, как-то иначе, кроме как молодой человек. Я все время молодой человек, молодой человек. Я даже не реагирую, потому что я не понимаю, как можно меня молодым человеком звать.
0: Вот так ты и уходишь. Короче, ну попробуй сходи. Я боюсь, я переживаю, что 10 тысяч шагов не удастся по такому маршруту. Смотрите, собираются они у кинотеатра «Мурманск». Затем поедут на автобусе до «Снежинки». И оттуда пройдут по экотропе «Беличий хвост». Ну, экотропа, она в летнем варианте 3000 метров.
1: Да.
2: Ну, да.
0: Метров. Это 4000 плюс-минус, как шагать будете. Угу. Шагов. А где остальные 6?
1: Ну, вот так, если он, видимо, наматывает.
2: Если пешком до туда дойти.
0: Вот если пешком.
2: Ну, там трасса, там опасно, там нельзя.
0: Ну, да. Но можно по лесу.
1: Да. Это уже, конечно, 10 тысяч
0: шагов. Тогда можно. Короче, ну, после этого на этом все не заканчивается, потому что после организаторы придумали еще и так некую психологическую страничку. После прогулки проведут телесную практику и работу с некими маккартами. Что это такое? Ну, тем, кому за 35, мы не в курсе.
2: Телесные практики, у меня одна ассоциация. Ну, из тех вот.
1: Из каких?
2: 90-х.
1: Понятно.
2: Начало 2000-х.
1: Ну, все, может, а что за маккарты?
0: Я не знаю. Это надо обратиться...
1: Я знаю маккартизм. Это явление из совершенно другого порядка.
0: Короче, участие в акции бесплатное. Вячеслав, сходите, прикиньтесь, что вам нету еще 35. А тех, кто планирует добираться самостоятельно, всех ждут в 12.30 у входа на «Беличий хвост». А так, у кинотеатра «Мурманск», там начало встречи. Рекомендую. Попробуй, проверь, у тебя завтра день рождения.
1: Да.
0: Обманешь ты систему или нет? Не будем в эфире говорить. Тихо, не говори, сколько
1: часов. Не 36 мне завтра, это совершенно точно.
0: Видишь? Ну, давайте проверим. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП, летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
1: Спасибо, Макс.
0: Пожалуйста,
1: очень интересно сегодня, конечно.
0: Счастливо. Следующий выпуск в 12.
1: Подборка новостей. 10 тысяч шагов кто-то пойдет. Почему действительно взяли, задействовали молодых? Почему решили, что молодые именно не выхаживают нужную норму шагов? Мне вот это вот странно.
2: Ну,
1: почему за нас вот не взяться?
2: Потому что ты можешь сам за себя взяться. Ты же взрослый.
1: Опыт показывает, что взрослые без внешнего стимула вряд ли могут за себя взяться.
2: Да, стимул, мы помним, это палка для погона скота.
1: Ну, типа того. Ладно, пока оставляем эту тему в стороне. Может быть, еще пообщаемся об этом в рамках утреннего круиз-контроля на следующей неделе, когда, кстати, к нам обещает вернуться Артем Моисеев. А пока утреннее шоу «Двое против сна». Маша Фреймен, Вячеслав Каверин здесь до 11.00. Много музыки, рассказ о погоде, рассказ о кино. Сегодня у нас киночетверг. Что там свеженького в киномире происходит, расскажем обязательно. Ну и второй раунд игры «Фактомат». Разберемся, кто сегодня будет победителем.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.
9: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
10: «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск, диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерны 5. Узнайте больше о своем здоровье в начале нового дня.
2: Точно так же, как лирическая героиня, только что отзвучавшей песни, двигается к солнцу, мы тоже стараемся к нему двигаться, но солнце чего-то к нам навстречу не идет никак.
1: Потому что ты так не поешь.
2: Я потренируюсь, я смогу. Плюс 12 сейчас в Мурманске, ветер северный, 4,6 метра в секунду, и атмосферное давление 750 миллиметров. Кстати, хотел заметить, друзья, что температурные рекорды, которые касаются 23 июля и 24, установлены совершенно недавно, в 2024 году. А вот рекорд для 25 июля, что в субботу у нас намечается, был установлен в 2018. Было больше 30 градусов в этот день в Мурманске. Меня здесь не было.
1: Меня тоже, скорее всего, я бы запомнил этот ужас.
2: Но я в этот момент уехал как раз в отпуск отмечать 40-летие. Что еще говорят синоптики по поводу сегодняшнего дня? Сегодня ожидается облачность с прояснениями погода, небольшой дождь обещает, ветер северо-восточный, северный, умеренный. Ну и температура воздуха от 12 до 14. 12 мы уже, собственно, зарегистрировали. Ждем 14 на данный момент.
1: Спонсор прогноза погоды, диагностический центр МРТ-эксперт. Погода меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очередей. Ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники, выбирайте удобное время уже сегодня.
2: 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Двое против сна. Они уже выспались. Или очень хорошо притворяются.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
9: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit Radio. Hello.

0: правила мира.
1: Она не может любить меня.
2: Я брата ищу.
3: Киноспам.
4: Ну, здравствуй.
5: Ну что, начнем мы, пожалуй, сегодняшнюю подборку киноновостей, киноспама, новостями про различные байопики. Важный рубеж психологически преодолен. Биографическая драма «Майкл», посвященная Майклу Джексону, преодолела отметку в 2 миллиарда рублей в российском прокате. 2 миллиарда собрала.
6: Ничего себе.
5: Картина установила историческое достижение, став первым зарубежным релизом, выпущенным после официального ухода голливудских менеджеров, которому удалось достичь такого результата. И в мировом прокате кинокартина стала более чем успешной. Она заработала 1 миллиард долларов и стала самым кассовым байопиком в истории, обойдя Оппенгеймера Кристофера Нолана. Тот заработал 975 миллионов.
6: Потрясающие результаты.
5: Да?
6: Я рада за производителей
5: рублем
6: этого контента.
5: Да. Ну, Майкла у нас в стране любят. Здесь сложно, конечно, вообще что-либо добавить, кроме как эту фразу. Тема байопиков продолжается следующей новостью. Universal Pictures анонсировала дату премьеры биографического фильма об американском рэпере Snoop Dogg.
6: Да ладно?
5: Да. Картина появится на экранах 6 августа 2027. Вот уже почти через год. Артиста сыграет выпускник сериала «Внешней отмели» Джонатан Дэвис. Я не знаю, что имеется в виду под фразой «выпускник сериала», ну, вот так вот говорят. Режиссерское кресло займет Крейг Брюер, известный по сиквелу «Поездки в Америку» и недавней «Мелодии их мечты». Естественно, байопик расскажет о становлении Снупа. Другие точные детали неизвестны. Зато известны точные детали нового фильма Дэнни Бойла. Он, кстати говоря, откроет программу Венецианского кинофестиваля этого года. Новый фильм Дэнни Бойла носит название «Чернила», «Инк». Стрим-сервис Netflix приобрел права на показ этого фильма. Сделка распространяется на Северную и Латинскую Америку. Производством занималась студия Canal. «Чернила» расскажут о создателях таблоида The Sun, медиамагнате Руперте Мёрдоке и издателе Ларри Лэмбе. Главные роли
6: любопытно.
5: Там Гай Пирс сыграл и Джек О'Коннелл, а также Клэр Фой. За основу «Чернил» взята одноименная пьеса драматурга Джеймса Грэма 2017 года. Он, кстати, и выступил сценаристом фильма. То есть автор изначального произведения сам взялся за сценарий, и здесь уже стоит надеяться на хороший результат. Ну и режиссер Дэнни Бойл. Ребята, человек, который подарил миру такие фильмы, как «Миллионер из трущоб».
6: Не смотрела, прикинь.
5: Ты до сих пор не смотрела?
6: Mm-mm.
5: Ему сколько лет-то уже? 15, больше 15.
6: Если честно, вот байопики...
5: Так «Миллионер из трущоб» не байопик.
6: Я понимаю.
5: Но он на реальных событиях, но не...
6: Не то, что меня прям привлекает. Вот после Ларри Флинта ничего такого интересного для себя не отметила.
5: Ну, я... Для меня вершина фильма байопика — это «The Doors» Оливера Стоуна о Джимми Моррисоне. Греческие политики внезапно врываются в деловой наш разговор, разошлись во мнениях насчет эпика «Одиссея» Кристофера Нолана. Съемки картины, в том числе, проходили на родине Гомера, то бишь в Греции. На создание правительство выделило 6,5 миллионов евро в качестве субсидий, и итог многих смутил. Некоторые осудили кастинг Лупиты Нионго на роль Елены Троянской и уличили в потакании голливудской повестки. Министр культуры Греции Лина Мендони поддержала Нолана. В обязанности государства не входит диктовать автору, как он должен художественно интерпретировать произведение или миф. А можно нам такого министра культуры?
6: Да, я тоже скажу, что вполне себе разумные слова.
5: Можем ли мы серьезно обсуждать вопрос о том, должно ли государство подвергать цензуре Кристофера Нолана? Но глава Министерства здравоохранения страны Адонис Георгиадис был более категоричен. Нолан зашел слишком далеко. Возможно, он делает это для того, чтобы получить Оскар.
6: Причем здесь здравоохранение министра вообще? Или просто как гражданин высказался, да?
5: Не знаю. Возможно, как гражданин и министр. Тем не менее, за первые выходные в мировом прокате «Одиссея» заработала 264,1 миллионов долларов, что стало лучшим стартом в карьере Нолана. Ни один фильм до этого за авторством этого режиссера столько не собирал, но российские кинотеатры начнут показывать ленту в так называемом теневом прокате с 30 июля. И есть еще одна новость, касающаяся так или иначе товарища Нолана и его нового фильма.
6: Да, оказывается, у Мэтта Дэймона в «Одиссее» дублером-то была женщина, она выполняла за него опасные трюки.
5: Кавалерист-девица?
6: Да. Ну, там есть определенный эпизод, когда использовалось разные крупности планы, чтобы показать одних персонажей гигантами, а других маленькими. И вот там, где герой Мэтта Дэймона вот на фоне этих гигантов должен быть маленьким, там вот как раз женщина и выполняла что-то особенное. Ну, вот как Мэтт Дэймон говорил, что он просто впечатлен тем, какой спортивной оказалась эта женщина-каскадерша с самыми потрясающими бицепсами, которые я когда-либо видел.
5: Ничего себе. Да. Это многого стоит выражение-то на самом деле.
6: Ну, вот мне прям хочется этот эпизод посмотреть, что же, как это там все это в итоге получилось.
5: Я не думаю, что там покажут бицепсы этой женщины.
6: Ну,
5: тем не менее. Так, движемся дальше в нашем киноспаме. И финальная на сегодня такая, а может быть и не финальная.
6: Я тоже читала про это.
5: А такая забавная новость. Всемирно известный бренд Lego анонсировал релиз нового набора конструктора по мотивам сериала «Секретные материалы». Если среди наших слушателей есть фанаты как секретных материалов, так и Лего, у вас теперь все сойтись может. В специальном рекламном ролике приняла участие звезда шоу Джиллиан Андерсон. Набор состоит из 1478 деталей, включая фигурки агентов Скалли и Малдера, несколько монстров, летающих тарелок и другого всего. Конструктор поступит в продажу 4 августа.
6: Ну вот как это, как не потакание той вот психологической тенденции, которая сейчас наблюдается, когда взрослые начинают играть в игрушки?
5: Мы
6: это
5: об этом
6: потакание
5: говорили.
6: Вот этой тенденции. Да?
5: Так, слушайте, Эд Харрис, это же вот такой очень-очень-очень старый актер.
6: Старый актер, он такой худой. Еще
5: высохший,
6: вот,
5: я бы его назвал.
6: Да, в «Ранчо Даттонов» он прям вот совсем такой...
5: Ну, он же не молод, мягко говоря.
6: Весь шрамированный, как хромированный.
5: Вот этот человек, снимаясь в сериале, который является, можно сказать, логичным продолжением истории, затронутой в сериале «Йеллоустоун», сериал называется «Ранчо Даттонов», Эд Харрис, высказал претензии, что-то как-то вы мало меня снимаете. Во втором сезоне шоу Тейлора Шеридана персонаж актера Эда Харриса, выйдет на первый план. Он вообще публично высказал недовольство, был услышан, руководство студии пошло на уступки, сейчас ведется работа над сценарием второго сезона, производство которого начнется в январе следующего года. И Харрис не только вернется со своей ролью, но и активно будет участвовать в обсуждении
6: сюжета. Да, потому что сейчас он такой второплановый, там ветеринар, еще такая первая любовь одной из главных героинь. Ну, собственно, и все. Я посмотрела первый сезон, я жду второго. Мне понравилось.
5: А я смотрел первую серию, только вот эту вот «Ранчо Даттонов». Я после первой серии, я помню, что он там фигурировал, но пока он в первой серии был только в эпизоде. Что говорит Харрис по этому поводу? Я сказал им, используйте меня нормально, или я проваливаю к чертям. Честно говоря, я чувствовал, что меня ввели в заблуждение. Мне расписывали сюжетную арку, а по факту мой персонаж, Эверетт МакКинни, оказался на втором плане. Ну, в общем, я на это не подписывался. Перевожу я на русский. Давайте мне больше ролей. Я актер! И буду играть. На этом все. Конечно, новость про Лего больше всего меня порадовала. Ну и то, что драма «Майкл» 2 миллиарда собрала в российском прокате.
6: А
5: это
6: ты
5: неплохо.
6: Смотрел уже?
5: Нет. Я сознательно избегаю. Почему? Потому что мне кажется, ну, неинтересно, вот серьезно. На «Богемную рапсодию» я ходил, было интересно, даже в кинотеатр ходил. А вот на «Майкла», вот он уже давным-давно в бесплатных кинотеатрах, так сказать, лежит, все эти. Но мне неинтересно даже смотреть. Не знаю почему. Что со мной стало?
6: Солидарно.
5: Старею.
6: Тобой, да.
5: На этом рубрика «Киноспам» закончена. Фактомат, второй раунд, как обычно, в финальной части нашего шоу. Обязательно дождитесь. И самое главное, не просто ждите, а участвуйте. Есть шанс отличиться, потому что в первом раунде результат 4 правильных, 4 неправильных ответа. С ним можно иметь дело, с ним можно спорить, его можно перебить.
1: Да она не может любить меня!
3: Я брата ищу. «Киноспам».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России,
3: естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочка. 22-65.
6: Мужики, а у вас какой ТВ?
7: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
8: У меня антенна. Каналов маловато.
6: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
9: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
10: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.

0: Фактомат.
1: Приступаем мы ко второму раунду игры в Фактомат. Час назад с нами кто играл?
2: Кирилл.
1: Кирилл.
2: 4-4 у него результат.
1: И 4 факта он правильно оценил, правдиво или же неправдиво, и 4 факта неправильный выбор сделал. Посмотрим, что получится у игрока номер 2. Кто это? Алло, здравствуйте.
3: Добрый день, Вадим.
1: Вадим. У нас Вадим против Кирилла. Вадим, когда-нибудь уже участвовали в нашей игре?
3: Да, конечно, участвовал, побеждал.
1: То есть механизм того, как все происходит, вы знаете?
3: Верно.
2: Да.
1: Да, хорошо, тогда мы незамедлительно переходим, будем перечислять в течение 2 минут факты, касающиеся сегодняшнего дня, и подробности относительно их. Поехали. Сегодня, как мы уже говорили, Антоний Громоносец. Завершением дня Антония Громоносца традиционно являлась баня.
3: Нет.
1: А на самом деле, да. Баня в этот день имела особое значение и символизировала очищение не только тела, но и души. 23 июля, день дачника. Тоже баня где-то здесь рядом. Слово «дача» произошло от древнерусского «дати». Чего? Ну, может быть...
2: Дать, нет. Дати.
1: Петр Первый начал жаловать в дар, безвозмездно даровать, давать наделы. Они стали называться дачами. Это действительно так, представляете? Всемирный день китов и дельфинов сегодня. Ближайший родственник кита на суше – это бегемот. Вот тут информация. Действительно, да. Бегемот – ближайший родственник кита. 50 миллионов лет назад у них был общий полуводный предок. 23 июля 1963 года в Кировске была введена в эксплуатацию в первую очередь апатитонефелиновой обогатительной фабрики номер 2 комбината «Апатит». Это крупнейшее промышленное предприятие апатитов.
3: Да,
1: оно в 2 стало одним из крупнейших предприятий по переработке апатитовой руды во всем СССР. Ну, естественно, сыграло важнейшую роль в развитии промышленности Кольского полуострова. 1903 год. Компания Ford выпустила свой первый серийный автомобиль Model A. Изначально эта модель предлагалась только в зеленом заводском цвете, хотя впоследствии некоторые экземпляры были перекрашены в другие оттенки.
3: Да.
1: Нет, машина предлагалась только в красном заводском свете. Представляете, какая интересная деталь. 1881 год. Учреждена Международная федерация гимнастики. Сегодня FIG, федерация, курирует соревнования по спортивной художественной гимнастике прыжкам на батуте более чем в 200 странах мира. Может такое быть?
3: Да.
1: Нет, в федерации всего лишь 174 страны. 1989 год. Дэниел Рэдклифф, британский актер, после завершения «Поттерианы» сознательно выбирал необычные театральные и кинопроекты.
3: Да.
1: Да, так он делал. Ну и давайте успеем мы задать вопрос немножечко, чтобы было по-честному.
2: Ну и потом ты медленно читаешь, откровенно говоря.
1: Да не надо. Вуди Харрельсон, американский актер, отмечает сегодня день рождения. Рожден он был в 1961 году. Был трижды удостоен премии «Оскар». Может такое быть? Вуди Харрельсон?
3: Нет.
1: Конечно же нет. Он был трижды номинирован на «Оскар», но, к сожалению, ни разу не получил, хотя, на мой взгляд, наиграл. «Народ против Ларри Флинта». Вот ты говорил об этом байопике.
2: Да, кстати.
1: «Посланник» и «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». И вот за эти роли он был номинирован, но своего «Оскара» не получил.
2: Включай аплодисменты, потому что 3-5. 5 – это победа. 8 вопросов сработали. 5 правильных ответов. Вадим, ура!
1: Ничего себе! Вот да. Это да! То есть не лишним был этот вопрос про Вуди Харрельсона-то. Кстати говоря, Вуди Харрельсон больше всего, я сейчас, возможно, кого-то шокирую, возможно, нет. Мне кажется, этот факт очень хорошо известен. Вуди Харрельсон – сын серийного убийцы.
2: Читала про это, да.
1: Да, его папа – знаменитый серийный убийца. Ну и в целом на его лице это очень сильно заметно, как мне кажется.
2: Что ты болтаешь? Это как раз-таки история про то, что ты можешь сам себя сотворить, независимо от того, кто был до тебя по этой семейной линии.
1: Не без этого. Но физиономия у него все равно протокольная. Мы просим Вадима не оставлять трубочку. За эфиром с вами побеседуем, расскажем, где и как вы сможете получить свой приз. А Фактомат на сегодня все. И у нас только что и осталось. Это рубрика «Песня дня». Движемся к ней.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Потрясла нас, конечно, новость о том, что байопик Майкл собрал в российском прокате 2 миллиарда рублей. И именно Майклу Джексону,
2: да,
1: мы будем посвящать.
2: Воздадим должное.
1: Да. Майкл Джексон, Remember the Time, помним времена. И прощаемся с вами до... Ой, Маш, ты же в отпуск скоро.
2: Да, у тебя завтра день рождения. Я завтра буду в дневном эфире, я тебя поздравлю.
1: Но я завтра буду и в утреннем эфире. В общем, друзья, не прощаемся, на связи, держимся одной волной.
2: Всем хорошего дня.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп автомобилей по рыночной цене Фролова 24А, Кольский 27Б. АвтоВАЗ запустил

0: историю модели, а это практически полвека. Старт продажи Нивы с мотором 1.8 запланирован на сентябрь. Тогда же будут известные цены. Машины с классическим мотором 1.7 завод выпускать уже перестал.
1: Акселератор.
0: Xiaomi готовит еще более экстремальную версию SU7 для нового рекорда. На северной петле Нюрбургринга замечен прототип топ-версии спортседана с агрессивным аэродинамическим обвесом. Скорее всего, китайская компания попытается установить новый рекорд в классе представительских электромобилей. Китайские электрички с недавних пор стали завсегдатаями Нюрбургринга, наводя ужас на бензиновых старожилов легендарной трассы. Напомню, спортседан Xiaomi SU7 Ultra в прошлом году установил рекорд в классе представительских электромобилей 7 минут 4,957 тысячных секунды. Но в этом году его побил Porsche Taycan Turbo GT Monkey Kid 6 минут 55,533 тысячных секунды. Судя по всему, китайцы не намерены сдавать первое место без боя и готовят новую атаку на Porsche. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
1: Hate Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
3: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
4: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
3: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
4: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
5: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс.
6: Время, когда цена перестает мешать красоте.
5: Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
6: Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
7: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Килиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
9: Your number one hit music station.
10: Power Hit Radio.

0: Реклама. У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на severapparel.com. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! Север. Родина смелых.
1: И Парунова Светлана Алексеевна. УГРНИП 306-519-006-9300-49.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Turn up your stereo.
7: You're listening Power Hit Radio.
6: Power.
7: 104. 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама некогда. ООО «Каргоби». Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Мурманск готов к зиме на 68%. Мэр Иван Лебедев рассказал Nordnews о подготовке города к отопительному сезону. По словам градоначальника, работы в самом разгаре. Специалисты ведут ремонты на инженерных системах домов и отопительного оборудования у ресурсоснабжающих организаций. Бригады 11 компаний работают над ремонтом и наладкой насосных станций, тепловых пунктов, котельных. Готовность оценивается в 68%. 260 предприятий и компаний задействованы в подготовке столицы Заполярья к холодному времени. Разумеется, не обходится без отключений, но это неотъемлемая часть процесса, напомнил Лебедев, поэтому просит горожан отнестись с пониманием. В Самаре судят поставщиков контрафакта для авианосца «Адмирал Кузнецов». Как сообщает Nordnews, с мая трое фигурантов находятся в СИЗО. Защита просит изменить меру пресечения. Генеральный директор ООО, директор по развитию и коммерческий директор обвиняются в попытке установки на авианесущий крейсер Северного флота китайских подшипников. По контракту же с Минобороны полагалось поставить продукцию отечественного производства. Ущерб составил 300 миллионов рублей, но у следствия есть подозрения и в другом.

0: В регионе задержали 16 нетрезвых водителей. Как сообщает «Мурманский вестник», в частности, в воскресенье вечером в Мурманске у дома номер 146 по Кольскому проспекту 77-летний водитель «Лады» столкнулся с двумя припаркованными во дворе машинами. При проверке документов у пожилого северянина были выявлены явные признаки опьянения. При этом водитель не признавал, что был пьян. Поэтому инспекторы направили его на медосвидетельствование. В дальнейшем уже врачи-наркологи подтвердили состояние опьянения. Теперь нарушителю грозит лишение прав и штрафы. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия 9 до 14 лет. Телефон 21 52 72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 14.00.
1: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама. Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ру. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-07-79.
4: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
5: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
4: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Всем здравствуйте, у микрофона Соня Баженова. О погоде расскажу. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Мурманске сейчас плюс 13 градусов, ветер северо-восточный – 6-9 метров в секунду. В течение дня погода будет вот такой, немножечко серой, но не совсем серой, сероватой. Облачной, с прояснениями. Появилась возможность небольшого дождя. Ну, хорошо, что небольшого. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха в течение дня от 12 до 14 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, город НИП 314-511-011-2014.
0: Power Hit Radio.
2: It's great. Pretty down to earth and...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: The best music. Radio station. 104.5 FM. Power.

is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: I like it.
1: Power. Number one hit music station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 22. 2,65.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Физкульт-привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-0779.

0: ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69. Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56 77 80. Стахановец.рф.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
0: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огорнип 32023 75 30 128 20.
4: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Okay.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти. На 106.6.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Северное лето, оно такое разнообразное. Как музыка. На 104,5.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is power play.

0: Реклама. Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
1: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
0: Внимание, правильный ответ.
2: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
0: Вот это CityLink.
4: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». sever.sk-skandinavia.ru.
5: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон «Рикер Антистресс».
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
8: Get the hits. On Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на северапарел.ком. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! «Север» – родина смелых.
6: И Парунова Светлана Алексеевна. УГРНИП 306-519-006-930-49.
7: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
8: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
9: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог. 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Магазин «Фрэш.ру» в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: The radio station. This is Power Hit Radio.

Мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5. Вечный хит.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. В Мурманске сносят деревяшку 1935 года постройки. Как сообщает Норньюз, речь идет о доме номер 64 по улице Зеленой. Деревянный двухэтажный дом был признан аварийным в 2015 году. Стоит отметить, что снос ветхих домов в областном центре заметно ускорился. Всего в этом году город избавится от двух десятков расселенных домов. Российский научный фонд вручил грант сотруднику научно-исследовательской лаборатории химии и технологии морских биоресурсов МАУ, кандидату технических наук Андрею Глухареву. В целом фонд поддержал 414 проектов молодых ученых в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. Проект нашего земляка направлен на создание продукта для специализированного питания лиц пожилого возраста. В составе будут использованы функциональные пищевые ингредиенты из биологических ресурсов арктического региона. Кроме того, в рамках проекта будет разработана технология переработки вторичного сырья и продуктов переработки креветки для получения пищевых веществ. Проект рассчитан на 2 года. Прокуратура области обнародовала результаты работы в сфере противодействия коррупции. За полгода были внесены порядка 400 актов реагирования, в том числе 97 представлений. Это привело к дисциплинарным и административным наказаниям для 120 человек и увольнению 7 должностных лиц в связи с утратой доверия, сообщает Бипорт. На основании материалов расследуются 8 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Отмечается, что судами были удовлетворены иски о взыскании с бывшего муниципального служащего незаконно на полученных средств в размере более 7 миллионов рублей, а также сотрудника внутренних дел более 15 миллионов рублей, законность получения которых не подтверждена. На проспекте Кирова продолжаются работы по ремонту дорог. Часть тротуаров уже полностью готова, их уже заасфальтировали. Остальные участки дороги подготавливают, выкладывают основания для щебня. Как сообщает Минтранс региона, работы ведутся по графику.

0: июля. Программа Power UD. Меня зовут Мария Фрейман. Приступаю к дежурству в студии Power. В течение 4 часов буду общаться с вами, запускать в эфир треки. Первые 3 часа в рамках программы Power UD и еще часок круиз-контроля. Правила у нас очень простые. Если хочется услышать любимую композицию из фонотеки нашей радиостанции, нужно об этом просто заявить. Вот прислать сообщение, и трек тогда попадет в плейлист. Сообщение через наш сайт или приложение. Вместе с заявкой или вместо, это как хотите, можно передавать приветы и поздравления. А вообще, в широком смысле, делиться своим настроением, размышлениями, планами. У нас довольно свободная форма общения. Так что добро пожаловать через сайт или приложение. Принимаю ваше сообщение через группу ВКонтакте тоже. Ну что, начинаем?
1: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

исполню, конечно же, ваши пожелания, но сначала хочется о более серьезном. Вчера наверняка слышали, делали мы объявление, что вот у нас наша землячка-мурманчанка Мария ищет щенка, который потерялся. Ну, давайте все по порядку. Для кого-то эта информация может быть новой, поэтому вот еще разочек проговорим на всякий случай, потому что уже пошли четвертые сутки, как пропал щенок, и мурманчане помогают его искать на трассе в районе поселка Серебряный. Потерялся щенок породы Кавапу, кличка Лафи, окрас белый со светло-коричневыми пятнами. 19 числа убежал из машины и находился без всякой амуниции. В общем, хозяева ищут, переживают и будут рады любой информации. У нас есть телефон у хозяйки, но вам проще, конечно, позвонить на Power, если вдруг вы знаете, что кто-то подобрал такого щенка, или, может быть, сейчас в данный момент подкармливает его. Как-то вот имейте в виду, это не беспризорный, а домашний, и его ищут. Звоните на Power, а мы передадим уже хозяйке. Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Физкульт-привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
9: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
8: название треков,
9: голосование за самые понравившиеся,
8: передача сообщений в студию.
9: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
8: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
10: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.
11: Сергей приветствует северян, пишет: хорошего нам эфира и позитивного дня. Ну и для себя, и всех земляков. Предлагает послушать что-нибудь веселое. Ну, следующую композицию трактую не только как веселое, но и энергичное. Если засиделись на месте, то вот вам классный фон, чтобы подвигаться.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствий Фарфор. Горячее летнее предложение. Сет на пляже 1869 рублей. В Мурманске сейчас 13 градусов. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Завтра, 24 июля, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут дожди. Ветер будет днем юго-западный умеренный. В отдельных районах может быть сильным. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 18. В Мурманске тоже вероятность небольшого дождя на завтра есть. Ну, кстати, небольшая вероятность дождя и до сегодня тоже еще пока не исключается. Завтра ветер будет юго-западным умеренным. Ночью от 6 до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется около 15-17 градусов. Напомню, что сейчас в столице Кольского Заполярья плюс 13. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы со освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Огрднип 314-514-2014.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

открываю вашим сообщение. Александр пишет: красота у вас там. Там должен быть и мой цветочек где-то быть. Да, Александр какое-то время назад жил в Мурманске, потом переехал в другой город. И вот продолжает следить за жизнью Паркет Радио, нашим офисным челленджем. Каждый четверг в сторис во ВКонтакте мы публикуем, как растет наш подоконный помидор, так скажем. Ну что, от недели к неделе прогресс имеется, пока он не наливается красным цветом, красным соком, но в размерах плод больше становится. Вот Александр отметил, что да, симпатичный овощ у нас есть. А какие у вас овощи локальные на подоконник?

0: Реклама. На Power Hit Radio. Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
1: Новый «Джили» EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый «Джили» EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. JiliOmega.ru.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Если выжат как лимон...

он, если не оптимисты, хотя не похожи. Скорость лишь увеличивают, и да, это риск, вот-вот пересекут опасную черту, но ничего не говори сейчас, дорогая. Все и так понятно, похоже, наша любовь уже позади, но давай доиграем эту роль до конца. Любовь, скорость, отчаяние и фатальность, вот что слышится мне в этом треке.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Becky Hill, what do I have to do?

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
2: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. 22-65.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
6: Кто не работает, тот ест.
1: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Power Yoday. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Любой день в хорошей компании – это что-то особенное. Поэтому Power Your Day не просто дневной эфир, а почти праздник. Общаемся на 104.5 и слушаем любимые песни. И будем это делать еще в течение 2 часов до 17. Присылайте музыкальные заявки, указывайте имя исполнителя, название композиции. Это те кодовые слова, по которым я буду искать ваши треки в нашей фонотеке. Ну, потому что тысячи и тысячи песен. И вот так взять, как говорится, с кондачка, найти их не представляется возможным. Нужны какие-то познавательные знаки. Так что, пожалуйста, присылайте сообщение через сайт или наше приложение, через группу ВКонтакте тоже можно. И не забывайте про приветы и комплименты. Наверняка рядом с вами, а может быть даже и за тысячи километров. Есть люди, которым хочется сказать, как хорошо, что ты есть, как ты мне нравишься, или пусть у тебя будет хороший рабочий день, я по тебе соскучился. Вот эти простые слова, ну их так легко говорить или писать, но почему иногда так редко мы это делаем? Вот подумайте об этом, а впрочем, слишком не задумывайтесь, берите и пишите, и адресуйте тем, кто вам дорог.

очень хочется спать, кофе не помогает, а работать надо. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь энергичное, чтобы проснуться и работать захотелось. И да, это задачка со звездочкой. Ну что, я, значит, покопалась в своих мыслишках. Сначала хотела поставить Питбуля и Криса Брауна, но подумала, нет, это я приберегу для рубрики «Автохит». А вам предложу Бенни Бенасси. Посмотрим сейчас, как с вашей задачкой со звездочкой он справится или нет.

вам и им завидующим прекрасного дня. Помните, у завидующих отпуск еще впереди, а отпуск отдыхающих подходит к завершению. Мне помогало в свое время. Сергей, спасибо за сообщение. И вам привет и хорошего дня. И если ваш отпуск подходит к концу, ну ничего страшного, в периоде работы тоже много своих плюсов. В конце концов, входите в такой темп, белка в колесе. Это тоже хорошо, держит в тонусе.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на severapparel.com. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! Север. Родина смелых.
2: И Парунова Светлана Алексеевна. УГРМИП 306-519-006-9300-49.
3: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
4: Опять интернет глючит.
5: В танках пинг высокий.
4: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
6: Ваня, помоги! Ты же программист!
7: Как вы мне надоели.
8: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
4: Вот это Ситилинк.
3: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс.
10: Время, когда цена перестает мешать красоте.
3: Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
10: Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
11: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
12: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
13: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
14: 488-442. Power Your Day. Приводим в движение твой день.
15: Привет нам передает Гельветика. Пишет, передаю привет из Родоса. Прямиком с пляжа слушаю вас, но хочется попросить чего-то летнего, танцевального. Спасибо. Ну, летнее, танцевальное. Да еще и пляж у нас там в обозримом, да? Это однозначно, мне кажется, Шакира и Алехандро Занс. Давайте, начинаем танцевать.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт» Мурманск. Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. А что у нас в Мурманске? Обновились данные регионального гидрометцентра. И по-прежнему плюс 13. Ветер немного усилился. Теперь он до 10 метров в секунду. Завтра 24 июля. Синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет дождь. Ветер будет днем юго-западный, умеренный в отдельных районах. Возможно, что и сильный. Температура воздуха в ночные часы плюс 4,9, днем от 13 до 18 в Мурманске. Завтра, в пятницу, облачная с прояснениями погода. Днем тоже небольшой дождь возможен. Ветер будет умеренным. Ночью от 6 до 8 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 17. Кстати, в выходные вполне себе благоприятная погода будет. Около, вчера говорила, что там до 22-23. Ну вот данные обновились. И пока прогноз у нас, такая оптимистичная цифра, плюс 16, плюс не 20 градусов все еще возможно. Так что на выходные строим планы, чтобы как можно больше прогулять. В Мурманске сейчас плюс 13 градусов. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр «МРТ-эксперт». Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Сила твоего дня.

Ага, значит, есть у нас такие ценные 5 копеек от Сергея. Пишет, значит, Бинаси Шакира в оригинале, а Коко Джамбо только в ремиксе. Значит, в ремиксе. Ну, да, есть такое понятие, как формирование контента. Этим занимается у нас музыкальный редактор Вячеслав Каверин. Так что ваши стрелы возмущательные я перенаправляю в другую цель, в цель музыкального редактора, который и решает. Потому что ремиксов, каверов и оригиналы, ну, это огромный массив такого музыкального материала. И вот что подходит нам для ротации, чтобы держаться в едином стиле, а что нет, вот вето за музыкальным редактором. Поэтому я могу хотеть чего угодно. Но вот если нет фонотеки, допустим, оригинала, да, этого Коко Джамбо, а только ремикс, вот его и ставлю. Но это я не оправдываюсь, это вот объясняю немножечко нашу кухню, чтобы вы тоже немножечко понимали, что не всесильный ведущий, не всесильный. Do not take it.

0: на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-300. Таблицу можно закрыть.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
6: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.
7: Никита присоединяется к нашей компании, пишет: ну да, ведущие не всесильные, Вячеслав-то один, а ведущих много, и давайте сдуем пыль с антресоли и послушаем «Кардиганс». Супер выбор, Никита, запускаю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП «Тофт» Татьяна Андреевна. Мебельный салон «Зов» Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, второй этаж. В ряде регионов фиксируют большое число обращений, а в сети гуляют пугающие заголовки про клещей-мутантов. Не будем это раздувать, но факт остается фактом. Маленький паукообразный способен создать очень большие проблемы. Давайте разберем, чем опасны клещи и как от них защититься. На 104.5 Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». Здравствуйте. Наверняка все уже знают, что сам по себе укус клеща не страшен. Опасно то, что клещ может с собой нести. Это страшное название – клещевой энцефалит, вирус, поражающий нервную систему, в тяжелых случаях приводящий к параличу и инвалидности. Но еще есть боррелиоз, анаплазмоз и другие инфекции, которые хоть и встречаются реже, но тоже приятного мало. Главная проблема как раз в том, что укус клеща безболезненный. Из-за этого человек часто обнаруживает паразита спустя часы или даже сутки. Поэтому давайте с первых аккордов о превентивных мерах, если вы собираетесь, к примеру, в лес или в поход где-то в средней полосе. Небольшая ремарка: на Кольском полуострове клещи как таковые в дикой природе не водятся. Суровый климат Заполярья препятствует их размножению и выживанию, однако были случаи, когда бурбанчане привозили клещей на одежде или снаряжении из отпуска или поездки в более южные регионы. Их временами приносят и домашние питомцы, путешествующие с хозяевами. Итак, как защищаемся? Одежда – это первый барьер. Длинные рукава, длинные брюки, закрытая обувь. Да, даже если жарко. Брюки заправляем в носки. Выглядит странно, зато работает. И еще, ваша одежда должна быть светлой. На ней клеща видно сразу. Головной убор или капюшон тоже должны быть. Клещи любят заползать в волосы. Репелленты – это второй барьер. На открытые участки кожи средства с Дета. Обновляйте защиту каждые 2-3 часа. Ну и правильное поведение – это будет наш третий барьер. Что это значит? А значит, желательно избегать высокой травы и кустарников. Клещи не прыгают с деревьев и не летают. Они сидят на травинках и цепляются за того, кто проходит мимо. Так что ходим по тропинкам и просекам. Устраиваем привал на солнечных сухих полянах, ибо клещи любят тень и влагу. Осмотр – главное оружие. Каждые 1,5-2 часа осматривайте себя и друг друга. После возвращения домой – полный осмотр всего тела. Любимые места клещей – за ушами, на шее, в подмышках, в паху, под коленями, на линии роста волос. Одежду после прогулки в стирку, при высокой температуре или в сушилку на максимум. Клещи погибают от жара. Отдельно про питомцев. Собаки и кошки – мишень номер один для клещей. Обработайте питомца, капли на холку, таблетки или специальный ошейник от клещей. Хороший хозяин как будто знает об этом. После прогулок в отпуске прочесывайте шерсть и осматривайте уши, морду, подмышки и пах. Помните, собака может принести клеща домой на шерсти, и он переползет на вас. Так что осмотр питомца – это и ваша защита тоже. Но что делать, если клещ уже укусил? Не паникуем, но и не медлим. Чем быстрее вы извлечете клеща, тем меньше риск всяких проблем. Извлекать его нужно правильно, без рывков и кручения. Никакого масла, спирта или выкуривания. Все это заставляет клеща отрыгнуть содержимое слюнных желез прямо в ранку. Если вы боитесь сами, то езжайте в ближайшую больницу. Там помогут достать клеща. Обработайте место укуса антисептиком и к врачу. Следите за своим состоянием. Повторно обратитесь в больницу, если в течение месяца после укуса появились температура, ломота в теле, покраснение вокруг укуса, особенно в виде мишени, головная боль и слабость. И помните о вакцинации. От клещевого энцефалита существует вакцина. И она проводится заранее, там курс из нескольких прививок. Поэтому планировать ее необходимо до начала сезона. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет белорусские кухни и корпусная мебель «Зов». Внимание, летнее комбо. Весь июль и август. При заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. «Зов. Мебель для жизни». Ленина, 27А, второй этаж. Вконтакте «Кухни и корпусная мебель «Зов» Мурманск.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас Питбуль, Крис Браун, «Веселье, радость». Название трека 2014 года выпуска – это призыв на время забыть ограничения, разрешить своим чувствам, своим желаниям, своему телу веселиться, танцевать, проводить время с теми, кому тянет. Словом, на этот вечер, на эту ночь забыть про все запретительные правила и позволить себе как следует оторваться.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама нефта. ООО «Каргобель». Оберн 128-770-026-50-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фрэш.автовой в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

Между прочим, сейчас плюс 29 градусов в городе Каменск-Уральский. Степан вот прислал скриншот прогноза погоды. Плюс 29. Ну и жара у человека там. Пишет: без повода поздравляю всех слушателей с четвергом. Ну а что, нормальный день. И к тому же у него и выходной у Степана. Ну а насчет зависти к отпускникам. Так вот, наш слушатель взял за привычку уходить в отпуск не летом, а осенью, зимой. Это двойная услада. Ну, потому что летом оно как бы спокойнее работается, когда тут у тебя перед глазами не мельтешат 100-500 сотрудников, да, коллег. А все уже сходили в отпуск летом, а ты такой с котомочкой за плечами. Все, пока, работайте, ребята. У вас тут сезон, жатва, а я пошел отдыхать. Логика такая. Поддерживаю ее всячески. Ну и поскольку там сейчас жара за Уралом, послушаем что-то с прохладцей. Сначала пошла по пути найти что-нибудь: снег, мороз, зима. Но это все отсылки к Рождеству, а оно рановато. Поэтому Space, звезды, Гравитонос в итоге выбрала наших соседей шведов. Может быть, они как-то создадут вот такую атмосферу легкой космической отрешенности.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Руководство Мурманского океанариума погасило долги по налогам. В арбитражном суде рассматривалось дело о банкротстве компании «Арктик Сервис» Мурманский океанариум. Как сообщает «Бипорт», компания в полном объеме погасила долги по налогам, осталось выплатить штрафные санкции. Долг по налогам превышал 4 миллиона рублей. Напомню, ранее в Мурманске был открыт сбор денег на зарплаты сотрудникам океанариума. По словам уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, работникам выплатили более 3 миллионов рублей долгов. Ученые завершили экспедицию и планируют новый рейс на Шпицберген. Следующая экспедиция Арктического плавучего университета пройдет на Шпицбергене. Последний раз, начиная с запуска проекта, исследователи были там в 2019 году, сообщает Nordnews. В составе экспедиции специалисты различных организаций по разным направлениям. Вчера завершился 20-й поход, который длился 3 недели на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». В Мурманской области средняя стоимость литра бензина составила 77 рублей 48 копеек. За прошедшую неделю он подорожал на 7 копеек, сообщает «Бипорт» со ссылкой на данные Росстата. В частности, 92-й бензин вырос в цене до 73 рублей 91 копейки за литр, а 95-й до 78 рублей 64 копеек. Подорожание затронуло и дизельное топливо. За неделю цены на него в регионе выросли на 26 копеек до 88 рублей 98 копеек. По средней стоимости бензина Мурманская область занимает третье место среди регионов северо-запада. Дороже топлива только в Вологодской области и Республике Карелия. В Мурманской области стали чаще сбивать пешеходов. По итогам первого полугодия в регионе произошло 261 ДТП, 23 человека погибло и 374 получили ранения различной степени тяжести, сообщают «Аргументы и факты Мурманск». Как отметили в госавтоинспекции региона, причина 90% происшествий – нарушения ПДД, допущенные водителями, несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества движения пешеходам. Практически каждое второе ДТП – столкновение транспортных средств. Каждое четвертое – наезды на пешеходов. В этом году особую обеспокоенность вызывает состояние аварийности на территории дорог федерального и регионального значения. Почти половина ДТП с погибшими произошли именно на федеральной дороге Кола. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения этого четверга.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Россия на волне Powerhit Radio продолжается. У микрофона Мария Фрейман. У нас в нашем распоряжении примерно 50 минут есть на то, чтобы передать привет, кого-то поздравить с приятным событием жизни или заказать любимую композицию. Сообщение отправляйте через сайт или наше приложение, либо через сообщение в группе ВКонтакте Powerhit Radio. В офисе, не в офисе, а в здании на Коминтерной 7, где расположен офис нашей радиостанции, ведется ремонт, замена лифта идет. Нас предупредили, что в течение дня могут особенно шумные работы производиться, как то отбойным молотком. Поэтому, если в эфир будут прорываться какие-то странные звуки, то вот докладываю, почему и откуда они. Такое может быть. Лето, время ремонта. Нужно успеть как можно быстрее все сделать к тому моменту, когда массово люди начнут возвращаться из отпусков. Дело понятное. Поэтому, если что, ну и потерпим немножко. Ключевое слово «немножко». А так продолжаем наш дневной эфир. И примерно через 50 минут, в 17 ровно, начнется круиз-контроль. Так что успевайте сказать добрые, красивые слова людям, которые вам нравятся.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

передайте привет мужу Владимиру и любимой сестренке Анастасии. Что-нибудь веселое предлагает Олеся. Ну вот проверенный Розе и Бруно Марс. АПТ слушает.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: В Мурманске плюс 13 градусов, ветер северный, в порывах до 10 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Местами возможен дождь. Ветер будет днем юго-западный, умеренный, местами сильный. Температура в ночные часы плюс 4,9. Днем столбик термометра поднимется до 18 градусов. В Мурманске завтра в пятницу тоже облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, а вот днем возможен небольшой дождь. Ветер будет юго-западным, умеренным. В ночные часы температура воздуха плюс 8. Днем 15-17 градусов выше 0. И, как говорила, уже выходные. Комфортная погода ожидается от 17 до 20 градусов. Ну, а прямо сейчас в городе столбик термометра показывает замер на отметке в плюс 13. Power Hit Radio. New and fresh music.

0: просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Sam Feld, Mkhaya и Rani. Keep on rising.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», 3-й этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
5: Новый «Джили» EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

Ну, наконец-то у нас поздравление с днем рождения. Мне всегда нравится, когда в дневном эфире отмечают личный праздник. И сегодня у нас в Мурманске родился Матвей. Его поздравляют мама, сестра Олечка и тетя Катя. Желаем нашему мальчику счастья, здоровья, друзей надежных и удачи во всем. Хоть тебе сегодня и 18, но все же не гуляй допоздна, пишет мама. А вот, кстати, сегодня-то и не считается. Сегодня ваш Матвей должен вообще-то вернуться до 23 или 22 часов, когда у нас там комендантский час, да, вступает в свои права, когда детям не положено быть без сопровождения взрослых. Так вот, с завтрашнего дня только действительно может гулять уже хоть круглые сутки. Матвей, с днем рождения!

0: Реклама.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-00-128-20.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Хит-радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
5: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
5: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
5: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.
1: Ну а сейчас летит привет в Чехию, в Прагу. Летит он от Юлии, Артему. Юля посылает ему лучики добра с пожеланиями отличия.

Счастливым. Артем, знаешь, что ты приобрел друга в таком северном городе, как Мурманск. Слушай этот трек, и пусть, сидя на рабочем стуле, твое тело все же пустится в пляс. Вкусного кофе тебе, теплой погоды, приятных моментов и еще раз классного настроения.

прозвучало, так что спасибо всем за такое активное участие. Песен заказывали много, от этого и наш эфир оказался таким разноплановым, разносторонним. Продолжим эту приятную практику завтра с 14 часов программа Empower Your Day. А теперь готовлюсь к тому, чтобы общаться с вами в формате круиз-контроля в 17 ровно. Стартуем.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-хит-радио.
3: Приветствую всех на 104.5. Меня зовут Мария Фреймен. В ближайший час кружим по городу в поисках проблемных точек на карте. В центре нашего внимания маршруты, где сейчас сложно проехать по разным причинам. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Поводом отправить сообщение в студию Пауэр. Может быть, пробка или ДТП, ремонтные работы и закрытые участки дорог. Из-за этого знаки, открытые люки, машины на аварийке, тормозящий поток. Вот обо всем этом, что мешает вам проехать, рассказывайте. Сайты и приложения – это наши привычные инструменты для общения, поэтому сообщения отправляйте через сайт приложения и группа ВКонтакте еще есть. Номер телефона 488-448. Всем желаю приятного вечера в компании Power Hit Radio.
2: На частоте 104.5 снова лето, снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Автохит.
1: И уже звучит в эфире наш вечерний автохит. Нидерландский проект Solar State, Funky Sound. Он мгновенно теряет контроль, как только слышит ритмы любимой музыки. И ничто уже не может удержать его на привязи. Об этом песня. Слушаем и все же сохраняем концентрацию внимания все-таки на дороге.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А. А Икольский 27Б. Элвис Авто. Просто, выгодно, надежно. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманска области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
7: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на severapparel.com. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! Север. Родина смелых.
8: И Парунова Светлана Алексеевна. УГРМИП 306-519-006-9300-49.
9: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод Нерпа. Ведущая судоремонтная верфь Заполярья. Крупнейший филиал АО «ЦС Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 22 65.
0: Круиз-контроль.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Удивительное дело. Данные регионального гидрометцентра и уличный термометр на Коминтерна 7 как-то синхронизировались, и оба показывают плюс 13 градусов в Мурманске. Ветер по-прежнему северный, до 10 метров в секунду. Завтра, согласно прогнозу, на территории Мурманской области будет облачная с прояснениями погода, местами возможны дожди. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах области он будет сильным. Температура воздуха грядущей ночью плюс 4-9, а вот днем от 13 до 18 градусов тепла. В Мурманске чуть прохладнее. Столбы термометра у нас поднимется всего лишь до 17, но 1 градус, разница неощутимая практически. Ночью будет от 6 до 8, ветер в течение дня будет северо-западный, это ночью, днем юго-западный, и возможен небольшой дождь завтра. Сейчас в городе плюс 13.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Круиз-контроль на волне Powerhit Radio продолжается. Готова принимать ваши сообщения через сайт или наше приложение с информацией о том, что происходит на дорогах, есть ли какие-то заторы, не дай бог, аварии. Рассказывайте об этом.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 2. 27Б. Elvis Auto. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
7: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
8: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
7: Премиальный профиль Интеллио. Надежная фурнитура Ротта. Тепло и безопасность для вашей семьи.
8: Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
9: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон Рикер Антистресс.
10: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
0: Круиз-контроль.
2: Автосалон Elvis Auto. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Китайский Mercedes-Benz CLA-L провалился на местном рынке. Избалованные новинками китайские потребители прохладно приняли автомобиль с увеличенной специально для них колесной базой. Продажи оказались очень слабыми. Выпуск этой модели на заводе совместного предприятия в Пекине пришлось поставить на паузу. Кстати, в Европе новый CLA был встречен очень тепло, так что его производство даже пришлось наращивать. Отмечу, вся прибавка в колесной базе китайской версии пошла на увеличение пространства для ног задних пассажиров. Предполагалось, что это повысит статус модели, но если в прошлом этот прием хорошо работал, то теперь нет. А может быть, немцы ошиблись в расчетах. Все-таки средний рост китайцев меньше, чем европейцев, хотя и стремительно увеличивается. В целом продажи Mercedes-Benz в Китае в первом полугодии сократились на 28%. Лидирующие местные автомобильные бренды для китайцев теперь привлекательнее. Их машины дешевле и обновляются с такой скоростью, о которой немцам пока можно даже не мечтать.
0: Акселератор.
1: И в продолжении темы. Автопроизводители в Соединенных Штатах Америки ускорили отказ от китайских компонентов. Компании, выпускающие автомобили в Штатах, всерьез взялись за перестройку цепочек поставок. Причина – свежие требования властей, которые фактически блокируют использование ряда компонентов из Китая в машинах, предназначенных для местного рынка. Речь идет о так называемых подключаемых автомобилях, напичканных электроникой и модулями связи. По правилам, ввоз в Штаты оборудование для систем связи, сюда входит, кстати, Bluetooth, сотовая и спутниковая связь полностью запретят с 30 года, а программное обеспечение для автоматизированного вождения попадет под аналогичный запрет еще раньше, в следующем году. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Круиз-контроль на волне Powerhit Radio. Меня зовут Мария Фрейман. Напоминаю, что есть информационный канал во ВКонтакте. Сегодня мы опубликовали ваши комментарии, такой аудиофайл, удобно очень прослушивать его. Комментарии к теме утреннего круиз-контроля. Мои коллеги, ведущие, сегодня обсуждали, рассуждали на тему выводов, которые сделана одна из американских компаний по поводу водителей, владельцев BMW. Мол, вот именно эта категория водителей признана как бы самой экспрессивной на дороге и вообще вот как марка влияет на стиль вождения, об этом говорили. И также ведущие спросили, представители каких регионов, да, автомобилисты, вот вам кажется, чаще всего ведут себя, ну так вот можно выразиться общим словом, странно на дороге, непредсказуемо. Видите номера из этого региона и стараетесь как-то бочком-бочком подальше от них, потому что можно ждать чего угодно. В общем, заходите в информационный канал ВКонтакте, послушайте и оставьте свой комментарий. Возможно, что ваше мнение совпадет с тем мнением, которое высказывали слушатели Powerhit Radio в утреннем круиз-контроле.
1: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Powerhit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q5, Audi Q6, Audi Q3, Mazda CX-5 и CX-50, Geely Manjaro, Mini Cooper, Countryman. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто. Elvis Auto. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52, ОГРН, 113, 519-001-07-79.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Мужики, а у вас какой-то вы?
9: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
10: У меня антенна. Каналов маловато.
8: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
11: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
12: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Это Дуа Липа. Мы постепенно в круиз-контроле, приближаемся к финалу, поэтому, если есть что рассказать, как там ситуация на дорогах, делайте это. Отправляйте сообщение через сайт или приложение, номер телефона 488-448.

Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

На ваши планы. Завершаем круиз-контроль. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года. В наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50. Завтра в 7 утра вас начнут будить. Предлагать вам самые разные темы для обсуждения активности. Будут рассказывать о чем-то любопытным. Вячеслав Каверин начнет все это делать, а потом постепенно к нему будут присоединяться другие ведущие, мои коллеги. Такой план на завтра. Ну а сейчас я, Мария Фрейман, прощаюсь с вами. Желаю приятного вечера и всего самого доброго. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Рост цен на строительные материалы и услуги мастеров, ожидаемые в этом году, увеличит общие расходы россиян на ремонт примерно на 15%, рассказали опрошенные РИА недвижимость эксперты. В Мурманске в ближайшие годы ситуация может усугубиться в связи с массовым спросом на услуги мастеров по ремонту квартир в новостройках. Однако эксперт программы Константин Винзовский не разделяет это мнение и уверен, что рынок все сбалансирует.
4: А рынки, какие бы они ни были, там рынок недвижимости, финанс, рынок труда, это такая достаточно живая тема, очень подвижная. Мы, конечно, наблюдаем, если говорить о рынке труда, строителях, ремонтниках, привлекаем персонал, агенты на рынок, там, да, риэлторы приходят. Те или иные периоды, есть дефицит работодателей, есть дефицит работников. Еще год назад мы наблюдали, далее вакансий много, желающих работать мало, дефицит работников. Время движется, трансформации на разных рынках, в разных отраслях нашей жизни.
3: Действительно, рынок труда очень динамичный и достаточно быстро реагирует на происходящее. Взять хотя бы влияние маркетплейсов на розничные торговые точки.
4: Закрываются, оптимизируются, уменьшается количество вакансий. В то же время растет количество потенциальных работников, потому что где-то кто-то теряет места, где-то ухудшаются условия, ищет что-то лучше. Такой перекос в обратную сторону, он происходит, и рынки меняются. И я думаю, что к тому времени, когда на рынок пойдут в Мурманске новостройки, уже их необходимо будет ремонтировать, все больше будет людей, которые будут готовы работать не в белых рубашках, а работать своими компетенциями, профессионализмом в строительной сфере. Потому что это очень востребовано и очень хорошо оплачивается. И многие это понимают.
3: Кроме того, как отметил Константин Винзовский, профессиональные участники рынка недвижимости тоже готовятся к сдаче квартиры в новостройках Мурманска покупателям.
4: Мы, не скрою, готовим к этому периоду свои услуги, например, как приемка квартиры, новостройки. Услуга популярная, актуальна в Питере, в Москве, да, во всех городах, где есть первичный рынок. Инженерно-архитекторские какие-то заключения, если речь идет о спорах, там, да, в том числе для судов. Конечно же, ремонт. С удовольствием порекомендуем и настроим ремонт, и даже возьмем там технадзор на свои плечи, чтобы это было все сделано качественно. Их, конечно, на этом с удовольствием заработаем, организуя эту всю работу. Мы уверены, что на этом рынке, на рынке труда, на рынке услуг, в том числе строительных, будет стабилизация определенная.
3: Добавлю, что эксперты, опрошенные РИА недвижимость, сходятся во мнении, что рост цен на рынке ремонта квартир носит системный характер. Ключевыми драйверами остаются удорожание сырья, логистики и рабочей силы. При этом участники рынка подчеркивают, резких ценовых скачков, подобных тем, которые наблюдались в 22-м и 23-м годах, в этом году не ожидается. Повышение цен, скорее всего, будет плавным, но устойчивым. Это означает, что при наличии финансовых возможностей откладывать ремонт нецелесообразно. Тем же северянам, кто ждет строительства квартиры, надо быть психологически готовыми к меняющимся расценкам на стройматериалы и услуги.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Тополиный пух? Вряд ли.
5: Жара?
0: Иногда. Июль?
5: Однозначно да. Новый час.

0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь. Feel the power. Power.
1: Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is power play.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru. Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском, 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении – 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8-4-4-2. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Завтра разброс температур в столице Заполярья от 12 до 18 градусов. День будет облачным, в сторону пасмурности. Исключением, вероятно, станет утро. Оно будет хоть и прохладным, но ясным. Ветер тоже будет, но южным. Так что в целом все неплохо. И в конце концов, завтра пятница. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2014. Power. Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3300. Таблицу можно закрыть.
4: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим

ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34. Okay, here we go. Power Heat Radio. It's great. Pretty down to earth and...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка. Наша рыба. Качественное мороженое. Охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Физкульт-привет!
8: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
9: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
10: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
11: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
12: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
13: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина 52, ОГРН 113-519-001-07-79.
14: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт». Диагностический центр «МРТ-эксперт» Мурманск на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Завтра разброс температур в столице Заполярья от 12 до 18 градусов. День будет облачным, в сторону пасмурности. Исключением, вероятно, станет утро. Оно будет хоть и прохладным, но ясным. Ветер тоже будет, но южным. Так что в целом все неплохо. И в конце концов, завтра пятница. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр «МРТ-эксперт». Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63 22 00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7. Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. New and fresh music.

0: Listen up, everyone. Power Hit Radio.
1: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power.

0: music.
1: Hit music.
2: 104.5 FM.
3: Power hit. Radio.
4: Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Becky Hill, what do I have to do?

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Power Play.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: This is PowerPlay.
2: You're listening to...

0: new and fresh music. Hit music, fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Madonna и Martin Garrix, Bizarre. Love is

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе.

0: and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Sam Feld, Mkhaya и Rani. Keep on rising.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: get ready. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Steve Aoki, Eli Oaks и Sasha Gravity.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

Fresh music. 104.5 FM. Power. Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Visa и Esker Memories.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Hit Radio. Tell me what to do, tell me what to say. Don't you

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Продажа в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».